0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла, в Гомеле плюс 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, okay. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла, в Гомеле плюс 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: В Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла, в Гомеле плюс 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радио СФМ. Baby, won't you?

0: Радиус FM.
1: Алиса, как слушать музыку без подписки?
2: Все просто. Слушай Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии не разумеется, связано с риском получения убытков.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. От 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Реклама. Радиус FM.

Блюз FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Го-го-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Пиан.бай. Телефон 214. Улучшение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
4: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла, в Гомеле плюс 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: PM.by, телефон 214. Получение премии не разыгрывается, связано с риском получения убытков.
2: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу. 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM.
3: Call the

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону 175-20-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

интересных эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Реклама. Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Ну что, погодка-то шепчет, а? Вот ну, я наконец. Не понимаю, если честно, вчера, что вот этот за выплеск был.
2: Это прелесть была. Это прелесть была, да? Которая полила весь газон, который нужно было полить, и теперь он взойдет, в отличие от моих волос.
1: Вот. Но так, дождь прям молодец в этом году, он как будто какой-то послушный такой, посмотрел. Так, ну все, посадили, жара была, 15 минут, пах, все мокрое, я пошел дальше, ребята, вы отдыхайте. Это кайфово, кайфово, с таким же настроением, в принципе, нужно врываться в новые рабочие дни. 7 утра в Беларуси, всем привет. Привет, пробудители на Радиус FM, и мы начинаем.
3: В ближайшие полчаса у нас Астролайф, это твой гороскоп на вторник.
2: Далее улыбнула, ворвемся в это утро со свежей подборкой шуток и мемов из интернета.
1: А еще, пока ты спал, расскажем предприимчивым герои, любовники.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полинка, привет тебе, рассказывай, что там по новостям.
4: Привет, расскажу о состоянии пострадавших детей под Брянском и как будет выглядеть новый iPhone.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Дети, пострадавшие под Брянском, идут на поправку. Как рассказали в Минздраве, все, кто находится в РНПЦ детской хирургии, чувствуют себя удовлетворительно. Состояние взрослого пациента стабильное, без изменений. План дальнейшего лечения согласован, ситуация на контроле ведомства. В день всенародной памяти по всей стране прошли мероприятия. В Витебске в летнем амфитеатре концерт «Реквием» с участием артистов Беларуси и России. На Буйническом поле собрались более 5000 человек. Стартовал молодежный проект «Дорогами памяти и славы». В Тростенце на месте массовых казней возложили цветы. А на Августовском канале юные беларусы запустили бумажные кораблики как символ благодарности за мир. Минскоммунтеплосеть разрабатывает технологию ремонта теплосетей без отключения горячей воды. Планирует сократить среднюю продолжительность отключений до 10 суток при нормативе в 13 дней. Для этого устанавливают дополнительную запорную арматуру. Минфин США разрешил добычу, поставку и продажу иранской нефти в рамках соглашения с Тегераном. Генеральная лицензия действует до 21 августа. Иран обязался обеспечить свободный проход через Ормузский пролив и допустить инспекторов МАГАТЭ. Создан комитет для контроля за выполнением договоренностей. В интернете появились изображения макета iPhone 18. Главная особенность – белая прямоугольная вставка на задней панели с двойной камерой. Дизайн серьезно отличается от нынешних моделей. По слухам, смартфон выйдет не раньше весны 2027 года. Официального подтверждения от Apple нет. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда, признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Бресте 25-27, в Гомеле 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 9 минут на Радиус FM. Прямо сейчас в нашем эфире Astralife, звездная инструкция на этот вторник. Расскажем о нас, потом посмотрим, как пройдет твой день.
2: Я, наконец, сегодня, обращая внимание на мелочи, живу счастливо, ребят.
1: Нет. Ура! Сегодня, видишь, как совпало, аванс как раз. Юль, у тебя как?
3: А я сегодня удивляю окружающих.
1: Здорово, а я буду действовать как человек, который поел острых крылышек быстро и решительно. Это прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, каким этот день выдастся у тебя.
0: Astralife.
3: Итак, Овны, сегодня добиться желаемого получится благодаря решительности и умению действовать быстро и неожиданно.
1: Будем действовать. Тельцы, даже из непростой ситуации вы сможете извлечь пользу, если проявите немного находчивости.
2: Близнецы, исполните хотя бы одно свое желание. Это подарит отличное настроение и чувство удовлетворения.
3: Раки, сегодня вы способны удивить окружающих неожиданными идеями и поступками.
1: Львы, вы окажетесь в центре внимания, поэтому стоит внимательнее относиться к своим словам и действиям.
2: Девы, удача будет на вашей стороне, и день пройдет особенно успешно, если не создавать себе лишних поводов для переживаний.
3: Весы, откровенный разговор поможет укрепить отношения и позволит лучше понять друг друга.
1: Скорпионы, наибольшее беспокойство может соседствовать с удовлетворением, поэтому не помешает проявить немного предусмотрительности.
2: Стрельцы, перед важной покупкой не спешите. Внимательность поможет найти наиболее выгодный вариант.
3: Козероги, наслаждаясь свободой и отдыхом, не забывайте учитывать интересы и комфорт окружающих.
1: Водолеи, неожиданное событие может изменить ваш взгляд на привычные вещи, поэтому не спешите делиться выводами.
2: Ну и закончим рыбами. Спокойствие и выдержка помогут вам занять наиболее выгодную позицию и добиться желаемого.
3: А через парочку минут в нашем эфире улыбнула, будем делиться с тобой мемами и шутками.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Немного веселого и позитивного из интернета. 7.15 на Радиус ФМ. Улыбнула. Лови шутки.
2: Ну что, кто начнет?
3: Давайте я. Итак, поехали. Крутые официанты не оборачиваются на звук разбившейся посуды. Надо шарить.
1: Хорошо, так, едем дальше. У меня такая очень коротенькая. Снег шел 3 минуты. Или, как говорят мужчины, всю ночь.
2: У меня в эту тему такая тоже, наверное, интимная. Вечер, спальня, злой голос мужа. Да у тебя на этой неделе только брови не болели. Голова же постоянно
1: Голова
2: типа, болит.
1: Голова постоянно болит, да, хорошо. А брови на ней, все сошлось. Через 5 минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы расскажем тебе о предприимчивом герое-любовнике.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Запрашаем на Купалле Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сулабай.
0: Реклама.
5: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус ФМ.
0: Радиус FM.
6: Hey, Mufasa. Ready to spread good vibes?
7: Spread them well.
6: Well, the world.
7: Around the world.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 22 минуты в белорусской столице. Всем самого доброго утра. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас...

0: красивую квартиру, которую она ему как бы устроила, потому что она очень гостеприимная. Он заметил декоративную шкатулку с деньгами.
1: Так.
0: На следующее утро, пока женщина была в ванной комнате, мужчина взял из шкатулки $100. И был таков. По дороге он зашел в обменный пункт и перевел половину суммы в белорусские рубли, которые потратил на личные нужды. А вот оставшиеся деньги, ну, как бы решил вернуть даме, пригласив ее в ресторан, потому что счет в ресторане он оплатил украденными у нее деньгами.
2: Слушай, минусы, не понимаю.
1: Минусов не вижу. Во-первых, во-вторых, смотри, она пригласила его. Знаешь, это как анекдот. Она пригласила его, чтобы рассказать о тяготах своей жизни. Утром, когда она была в душе. Знаешь, такой переход на утро. Он просто, возможно, взял свое. Или он посмотрел видосы с Патриков и понял, что ему немножечко не хватает до вот этого базового минимума, ну, который должен быть абсолютно у каждого мужчины. Вот он и решил сделать такой микрозайм у нее. Самое удивительное в этой истории, что, скорее всего, она его простит, дождется из вот тюрьмы. Возможно, даже передачки ему будет.
2: Родит ему троих детей еще.
1: Может быть.
3: Пробудитель на Радио СФМ. Ты слушаешь Радио СФМ. Только топовая музыка.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Всем доброго солнечного утра на Радиус FM. С пробудителями. 7 утра, 29 минут в Беларуси. Погнали дальше.
3: В ближайшие полчаса мы обязательно сыграем в Эйс Вентуру. Вместе с тобой и виртуальным психологом послушаем амбассадора дна мира музыки и попробуем отгадать, какое слово мы спрятали под звуком
2: животного. Очень красиво ты это делаешь. Амбассадора дна. Я буду записывать.
3: Амбассадор дна. Мне нравится.
1: Ну а потом у нас улыбнуло. Это еще немножечко хорошего настроения из интернета специально для тебя.
2: Ну и, конечно же, прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Привет. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске в целом свободны. Особых затруднений пока что нет. Так что хорошей дороги, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Бресте 25-27. В Гомеле 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 7.36 в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM. И мы начинаем дарить подарки. Буквально через 5 минут сыграем в Эйс Вентуру. Странный трек и классный подарок. Вот что тебя ждет.
2: Как всегда, мы запикали одно слово в треке, и тебе нужно отгадать, что же это за слово. Отгадываешь, забираешь свой приз, брендированную фитнес-бутылку от Радиус FM.
3: Не теряем времени, оставляем заявку на участие. Заходим в наш телеграм Радиус FM. Он называется, в самом низу маленький значок чата. Нажимаем на этот значок и оставляем свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года. Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык фирменный из птицы, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. С 22 июня по 5 июля. Шашлыки зовут. Подробности на евроопт.бай и по телефону +375 44 788 88 80.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.41 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы сыграем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Мы берем отрывочек из песни, где одно слово запикиваем звуком какого-то интересного животного. Нашему игроку нужно отгадать, какое же слово мы запикали, и в случае, если он отгадывает, забрать свой приз – брендированную фитнес-бутылку от Радиус FM.
4: И сегодня вместе с нами вот эти душевные травмы от музыки, которая прозвучит, получает Кристина. Кристиночка, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро проходит, чего делаешь?
5: Отлично, везу ребенка в детский сад.
4: Ага, сколько ребеночку лет?
5: 3.5
4: 3.5 Ну, так себе помощник в нашем интерактиве. Хотя, с другой стороны, здесь вообще любой так себе помощник, поэтому придется полагаться на интуицию. Готова послушать?
5: Да.
2: Итак, если готова, то слушаем задание внимательно.

0: чтобы им работалось мы энергию, мотивацию, любовь даем.
1: Что думаешь, Кристина?
2: Здравый смысл мне подсказывает про мотивацию.
1: Угу, мы вычеркиваем здравый смысл из этого.
0: Да, если не операция.
2: Да, поэтому здравый смысл, наверное, покинул чат.
1: Покинул.
2: Может быть, оставим любовь.
1: Угу. Так, значит, от мотивации мы отказываемся.
2: Да.
1: Угу. А любовь оставляем. Я правильно понимаю?
2: Ну, да, правильно.
1: Давай проверять, что делать.
3: Ну, давай слушать правильный.
4: Они забывают часто об одном, чтобы им работалось, мы энергию даем.
3: Энергию даем!
1: Кристина, мы сделали все, что могли. Мы прям так были за тебя. За тебе и некуда. Но ты видишь, судьба распорядилась.
2: Конечно,
1: иначе.
2: Да.
1: Спасибо тебе огромное, что поиграла с нами. Классного дня, классно завести ребеночек в садик. Ну и пусть все у тебя сегодня получится.
5: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
6: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
7: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
8: Светофор.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7.50 в стране, это Радиус FM. У нас улыбнула, лови свежую порцию мемов и шуток из интернета.
2: Мам, пап, знакомьтесь, это Алик, модный московский шиномонтажье.
1: О, как красиво. Хорошо, у меня вот такая, смотри. Обидно, когда качался несколько лет, а когда пропал без вести, в приметах написали обычного телосложения.
3: Очень обидно, да.
1: Зачем это все?
3: У меня сегодня младшая сестра пошла в первый класс. Ну, а я ей говорю, ты куда пошла? Мы в экономе летим.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброго солнечного утра желают тебе пробудители на Радиус FM. День пройдет на максимум кайфово и продуктивно. Погода чудесная, настроение кайфовое. 8 утра в Беларуси. Делай погромче, мы начинаем.
2: Ближайшие полчаса улыбнуло, мы ворвемся в это утро со свежей подборкой шуток и мемов из интернета.
3: Дарья Интерактив Вива в эфире. Наш главный подарок недели. 2 билета на 2 дня фестиваля Вива Браслав.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу о роботах, которые выпрашивают деньги, и о своеобразном конкурсе в Литве.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Беларусь призывает Европу вернуться к диалогу. Об этом заявил замминистра иностранных дел Игорь Секрета в ходе выступления на международном круглом столе в Вене. Милитаризация Европы неизбежно ведет к тотальному конфликту, и континент его не выдержит. Беларусь категорически против войны и предлагает восстановить коммуникации по военной линии, механизмы прозрачности и контакты на всех уровнях. Альтернатива диалогу – катастрофа, однако шансы еще есть. Уже скоро июль сменит июнь и принесет с собой ряд новшеств. Так, например, с 1 июля все белорусские банки обязаны собирать, хранить и анализировать цифровой отпечаток устройства клиента, модель, версию ПО, настройки браузера, геолокацию. Это делается для защиты от мошенников. При первом входе в систему банк сформирует эталонный отпечаток. С 10 августа Белавия возобновляет чартерные рейсы из Минска в столицу Катара – Доху. Полет будет выполняться раз в 10-11 дней. Туроператор «Интерсити». Путешественникам обещают совместить пляжный отдых с восточным колоритом и экскурсиями. Министерство обороны Литвы объявило конкурс на разработку беспилотника для перехвата других воздушных объектов. На проект выделено 3 миллиона евро. Заявки принимаются до 10 июля. На первом этапе выберут 3 участников, которые изготовят прототипы. На втором закупят опытную партию. Кажется, роботы устали за нас работать. В Китае заметили гуманоидов-попрошаек. Они сидят в жалобных позах и просят милостыню. Одни люди опасаются вездесущности машин, другие считают это арт-проектом или социальным экспериментом. Ведь дорогой робот экономически невыгоден для нищенства. Вероятно, авторы хотят заставить нас задуматься о наших отношениях с технологиями. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Бресте 25-27, в Гомеле 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Да, все так, улыбнула. 8 часов 8 минут на Радиус FM. Прямо сейчас мы поделимся мемами и шутками из интернета.
2: Нет, вы знаете, унывать мне все-таки незачем. Ведь я на самом деле гораздо ближе к миллиону долларов на счету, чем Илон Маск.
1: Ладно, хорошо. У меня такая литературная. В жизни Наташи Ростовой был только один мужчина, который мог с ней делать все, что захочет. Звали его Лев Толстой.
3: Как вы догадались, что задержанный вор? По шапке. На нем она горела? Нет, на нем была моя шапка.
1: Хорошо. Через пару минут в нашем эфире «Вива» в эфире. На кону два билета на один из самых масштабных фестивалей страны «Вива Браслав».
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: И самое приятное, что только может быть, мы начинаем дарить подарки. 8 утра, 15 минут в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. Слушай внимательно, потому что буквально через 5 минут мы будем играть в Viva в эфире.
2: Каждый будний день мы выбираем с помощью рандомайзера участников, которым необходимо сделать ставку, со скольки слов они смогут отгадать трек хедлайнера фестиваля Viva Braslav. Участник может сделать ставку от 1 до 7 слов. И чем меньше слов, тем больше баллов.
3: Пока еще никто ничего не угадал, поэтому у тебя полный карт-бланш, можешь выбирать любое количество слов. Ну а для того, чтобы выбирать, нужно стать участником. А чтобы стать участником, забегай в нашу официальную группу в Telegram Radius FM. Среди самых актуальных свежих постов находи пост-загадку. Там 3 слова, выдернутые из какой-то песни. Разгадай этот простой ребус и в комментариях оставь, пожалуйста, свой номер телефона или проверь, чтобы номер телефона был открыт у тебя в телеге.
0: Пробудители на Radius FM.

0: через Ерип или у распространителей.
1: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
2: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
3: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Куда собрались?
5: Вам заняться нечем.
6: Зачем эти трудности?
7: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.

0: Смертика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопас.
1: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:20 в белорусской столице. Всем привет, это Радиус FM. И прямо сейчас наш масштабный и долгожданный интерактив «Вива» в эфире.
0: «Вива». «Вива» в эфире. В эфире.
2: На кону у нас 2 билета на 2 дня на фестиваль «Вива Браслов». И чтобы их получить, участнику нужно будет сделать ставку, со скольки слов он сможет отгадать трек хедлайнера фестиваля. И чем меньше слов он выберет, тем больше его шансы на победу.
3: Ну что ж, тогда Лиза сегодня с нами играет. Лизонька, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро еще раз.
3: Как твое утро? Что ты там делаешь?
4: Ну вот, только проснулась. Вы меня даже, честно, разбудили.
3: Ну а у нас работа такая, у нас в контракте написано. Пробудители. Перестают будить, нас увольняют, находят новых. Лиза, смотри, дам тебе небольшую подсказку, такую, какую давал всем абсолютно участникам, но никто почему-то ей не пользовался. Сегодня и на всей этой неделе мы загадываем треки хедлайнеров фестиваля «Вива Браслов». Хедлайнеров. Ну, понимаешь, да? То есть те, кто там будет участвовать.
1: Это Вася уже для себя, он новое слово просто выучил, повторяет, чтобы Стаса... не забыть, кто такой хедлайнер, да.
3: Стаса Итак, Михайлова не будет. Ну, то есть я вот, да, вот не будет его.
1: Угу. У тебя есть шанс взять 1, 2, 3 и вот так вот до 7 слов. Сколько мы берем?
4: Давайте 4.
3: 4 слова. В случае успеха ты заработаешь 4 балла. Это неплохой результат, золотая серединка. Но, Лиза, послушать можно только 1 раз. Ничего потом переспрашивать нельзя. Поэтому займи какое-то такое тихое место, чтобы тебя ничего не отвлекало.
1: Итак, готова?
4: Да.
1: Если готова, 4 слова. Внимательно.
5: Хочешь, мы построим дом?
3: Очень хорошо. Песенка про раба. Что скажешь, Лиза?
1: Лиз.
4: Хочешь, мы это будет трек Лего Вани Дмитриенко.
3: Давай слушать.
5: Хочешь, мы построим конструктор Лего.
3: О, да! Хе-хей! Поздравляю!
1: Совершенно верно.
2: Ну вот, ворвалась в эфир.
3: Да.
2: Получить шансов на победу уже очень много. Но, как всегда, у меня для наших слушателей есть рецепт самых горячих выходных этого лета. С 24 по 26 июля пройдет масштабный музыкальный фестиваль страны «Вива Браслов». Тебя ждет несколько дней рейва в компании самых топовых исполнителей. Мод, комната культуры, Ваня.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 8 утра, 28 минут в белорусской столице. Мы желаем тебе самого доброго, солнечного утра и, конечно же, продуктивного дня на максимум. Но для того, чтобы он был еще позитивнее, делай погромче. Это Радиус FM, это пробудители. Мы продолжаем.
3: Подарки у нас не заканчиваются. В ближайшие полчаса сыграем в НИИИ.

0: и мне тут два одинаковых голосовых сообщения, и только одно создано реальным человеком. Отгадаешь, где какое, подарок твой.
1: Ну а потом улыбнула еще немножко хорошего настроения из интернета.
2: И, конечно же, прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
3: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, например, по Красной улице Якуба Колоса, от улицы Верхоружей до Волгоградской, а также по проспекту Машерова, от проспекта Победителей до улицы Даумана. Время проезда 9 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
4: Радиус FM о погоде.
3: Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Бресте 25-27. В Гомеле 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуацию на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
4: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 35 минут в стране. Пробудители на Радиус FM дарят. Дарили и будут дарить всегда тебе, конечно же, в первую очередь хорошее настроение, ну и подарки.
2: Конечно же, как же без подарков? Правила очень просты. У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано искусственным интеллектом, а второе записал реальный живой человек. И вот если тебе удастся отгадать, где же чье голосовое, ты получишь от нас умную колонку с Алисой.
1: Через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если хочешь поиграть с нами, тогда заходи в нашу официальную группу в Telegram «Радиус FM». Находи там в самом низу маленький значок чата. Нажимай на этот значок и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на «Радиус FM». Реклама.
4: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
5: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
6: Олеся, что такое имба?
7: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
6: А что такое имбово-фруктово?
7: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
8: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
10: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
11: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Реклама.

0: Будители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 41 минута в Беларуси. Мы продолжаем дарить подарки на Радиус FM. Прямо сейчас играем наш интерактив «Не и им не тут».
2: Не им не, не, им не тут.
3: На кону умная колонка с Алисой, и мы будем разыгрывать ее каждый день без обмана и без смс-регистрации. Правила очень просты. У нас есть два голосовых сообщения, которые созданы искусственным интеллектом и реальным живым человеком. Так вот, нашему игроку нужно отличить одного от другого и забрать свой приз.
4: Итак, сегодня с нами играет Таня. Танечка, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро проходит, что делаешь?
5: Приехала на работу, и тут звоните вы. Прекрасное утро.
4: Отличное интересно. Утро. А на работе ты еще, скорее всего, не одна в кабинете, правильно?
5: Да.
4: Не одна. Есть группа поддержки у тебя, правильно?
5: Да. Вот. Коллеги мои будут меня поддерживать.
4: Вот, сразу несколько интуиций сейчас будут за тебя, так что я уверен, ты справишься с задачей.
1: Итак, два голосовых. Живой человек, искусственный интеллект или наоборот, отгадываешь, где какое. И Яндекс-станция Алиса твоя. Готова слушать?
5: Да, готова.
1: И вот первое.
6: Спокойствие, только спокойствие.
1: Угу. И второе.
7: Спокойствие, только спокойствие.
4: Итак, первое женский голос.
1: Резкие у нас сегодня голосовые такие получились.
4: Второе, мужской голос. Что думаешь?
5: Ну, я думаю, что мужской голос — это ИИ.
4: Ага, а соответственно, женский голос — это прям человек из плоти и крови, правильно?
5: Правильно.
4: Сейчас мы здороваемся с автором, и там женский голос на том конце. Все так, я тебя понял?
5: Все
1: да,
5: верно.
1: Вась, ты так все понял, да. Ну, можно что? Я, Тань, я тебе помогу даже, да, да, все так. Автор. Давай здороваться. Автор, здравствуй.
8: Доброе утро.
4: И по случайному стечению обстоятельств сегодняшний автор голосового сообщения тоже Таня, тоже Татьяна. Танюш, можно тебя попросить повторить фразу, которую ты записала?
8: Спокойствие, только спокойствие.
1: Спасибо тебе, спасибо. Огромное у нас Татьянина утро сегодня получается. Да. Девчонки, вы обе максимально крутые. Хорошего вам дня, и победительницу мы будем поздравлять и расскажем, как забрать подарок.
3: Мы тебя поздравляем, Яндекс Алиса твоя.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
9: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
10: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
11: Давай безлимитный гейминг.
12: Давай. Шеринг.
11: Чатинг.
12: Стриминг.
11: Скроллинг.
12: Киссинг.
11: Лавинг.
13: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
14: На Озон Ораспродажа дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 51 минута в стране. Самое время подарить тебе еще немного улыбок из интернета.
2: Почему твоего кота зовут Фидель? Потому что он кас.
1: Все, не продолжай. Так, хорошо, давай продолжим такую. Нашел эскизы татуировок, которые сохранял еще в универе. Впервые радуюсь тому, что у меня тогда не было денег.
2: Да, вот это правда.
3: Пока мозг взвешивал и думал, у попы вдруг родился план.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: В Беларуси 9 утра ровно, это «Пробудители» на Радиус FM. Мы проснулись, топовая музыка тебя зарядили, и впереди еще очень много всего интересного. Делай погромче, мы продолжаем.
2: В ближайшие полчаса, например, «Астролайф», поделимся прогнозом на этот день, не пропусти свой гороскоп.
3: Далее улыбнула, продолжим дарить тебе хорошее настроение, мемы и шутки из интернета ждут тебя.
1: А еще вот этот поворот, расскажем о ссоре сына с мамой, в которой очень неожиданный финал.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полинка, привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, расскажу об обязательной регистрации собак и как мозг реагирует на плохие слова.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Госсекретарь Совета Безопасности прокомментировал атаку на автобус с белорусскими детьми. Так вот, по делу опрошены все свидетели. Этот удар можно считать попыткой создать повод для столкновения Беларуси с Украиной. Президент держит ситуацию на контроле, спецслужбы и Следственный комитет ведут расследование. Появились новые детали, которые доложат главе государства. Как отметил Александр Вольфович, втянуть Беларусь в конфликт не получится. С 1 июля в Беларуси вводится обязательная регистрация собак. Зарегистрировать питомца нужно в течение 3 дней с момента появления. За кошек налог платить не придется, а за собак – да. Сумма зависит от региона. Для регистрации нужны паспорты и заявления в местной администрации или службе «Одно окно». Ветпаспорт не требуется. После регистрации выдадут жетон и удостоверение. Белстат провел опрос на границах. Так вот, большинство белорусов выезжает в Польшу, Литву и Германию. Самая частая цель – посещение родственников и работа. На отдых ездят только 17%. Белорусы везут компьютерную технику, бытовую электронику, одежду, обувь, топливо и продукты. Иностранцы возят в Беларусь похожие товары. Большинство поездок – до 5 дней. Большую часть Европы охватила аномальная жара. Причина – горячий воздух из Сахары. В Италии, Испании и Великобритании объявлены высший красный уровень опасности. Во Франции из-за жары нарушено движение поездов. В Германии и Бельгии жара сменяется сильнейшими грозами. Зоозащитники бьют тревогу, у животных массово случаются тепловые удары. Израильские психологи выяснили, мозг отсеивает негативные слова еще до того, как человек их осознает. В экспериментах участники были заняты зрительной задачей, а в потоке звуков появлялись нейтральные или негативные слова. Нейтральные замечали чаще, негативные – реже. Ученые объясняют, мозг экономит ресурсы и не тратит энергию на эмоциональную информацию, когда занят другим. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону +375 29 103 64 64. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда, признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на Царская Бай или по телефону +375 29 716 44 44. И это все новости. О погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Бресте 25-27, в Гомеле 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Oh.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: 9:10 в стране. Это Радиус FM. У нас Астролайф. Мы ознакомились со звездными инструкциями на этот день. Сейчас расскажем про нас. Ну, сами для себя, а потом и для тебя.
2: Я вот не обращаю внимания на мелочи и живу свою счастливую жизнь.
1: Прекрасно. Юль, ты как?
3: А я сегодня удивляю окружающих.
1: Прекрасно. А я буду действовать как человек, который съел острых крылышек быстро и решительно.
2: Вау.
1: Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким вторник будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня добиться желаемого получится благодаря решительности и умению действовать быстро и неожиданно.
1: Тельцы, даже из непростой ситуации вы сможете извлечь пользу, если проявите немного находчивости.
2: Близнецы, исполните хотя бы одно свое желание. Это подарит отличное настроение и чувство удовлетворения.
3: Раки, сегодня вы способны удивить окружающих неожиданными идеями и поступками.
1: Львы, вы окажетесь в центре внимания, поэтому стоит внимательнее относиться к своим словам и действиям.
2: Девы, удача будет на вашей стороне. И день пройдет особенно успешно, если не создавать себе лишних поводов для переживаний.
3: Весы, откровенный разговор поможет укрепить отношения и позволит лучше понять друг друга.
1: Скорпионы, небольшое беспокойство может соседствовать с удовлетворением, поэтому не помешает проявить немного предусмотрительности.
2: Стрельцы, перед важной покупкой не спешите Точка. Внимательность поможет найти наиболее выгодный вариант. Следовательно, будьте внимательны.
3: Козероги, наслаждаясь свободой и отдыхом, не забывайте учитывать интересы и комфорт окружающих.
1: Водолеи, неожиданное событие может изменить ваш взгляд на привычные вещи, поэтому не спешите делиться выводами.
2: Ну и закончим рыбами. Спокойствие и выдержка помогут вам занять наиболее выгодную позицию и добиться желаемого.
3: Ну а поднять твое настроение поможет улыбнуло через парочку минут мемы и шутки для тебя.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО «Level Group». Плюс 375-29-277-1059. При поддержке «Радиус FM». 18+.
1: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Наш

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.18 на Радиус FM, у нас улыбнуло, мы пробежались по интернету, вместо тебя отобрали интересные мемы и шутки, и сейчас будем делиться.
2: Как вы догадались, что убийца лентяй? Труп все еще жив.
1: Ой, какая здоровская, класс, хорошо. Так, у меня смотри такая. Нашего человека не столько радует уменьшение очереди перед ним, сколько увеличение позади его.
2: Да.
1: Так приятненько.
3: Если вы видите у ворот банка человека с таким выражением лица, будто бы все это его... Перед вами, скорее всего, не владелец, а сторож.
1: Ну, он так думает, да. Через пару минут в нашем эфире вот этот поворот. Расскажем о ссоре сына с мамой, в которой очень неожиданный финал.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Кондиционеры Hisense. Охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
5: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM. На Радиус FM. Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв». «Автодрайв» на Радиус FM. Радиус FM. I love you.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9 утра, 24 минуты в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. Мы ни в коем случае не останавливаемся, а делаем твое утро только ярче, позитивнее и добрее. Прямо сейчас расскажем о ссоре сына с мамой, в которой очень неожиданный финал.
0: Вот это поворот!
3: Из-за чего же ссора началась? Сын такой говорит: мам, помоги, пожалуйста, с деньгами. Мне не хватает на арендную плату за жилье.
4: Так.
3: Но мама, видимо, сказала нет. Ну и сына это очень сильно взбесило, да взбесило так, что он сел за руль своей тачки и въехал прямо в бассейн. Да, ну и
4: скорее
3: утопил,
4: всего,
3: естественно, свою машину.
4: За руль не своей тачки, а маминой.
3: Ну, кстати, вот история умалчивает, да. Ну, вполне возможно, потому что если за руль своей тачки, это же еще более странно, учитывая то, что у него и так не было денег. Ну, непонятно, кому он хотел насолить, потому что, ну, насолил он только себе, потому что машина промокла, еще и, видимо, от владельцев бассейна будут какие-то претензии к этому человеку. Ну и травмы-то он даже получил, да такие, что был доставлен в больницу.
2: Сыночка, корзиночка, бедный, да, вот разнервничался, и вот так получилось.
4: Бусинка. Ну, собственно, после этого он еще какое-то время поживет с мамой, я так понимаю. Что
3: да, и арендная плата уже не нужна.
4: Да-да-да, денежка на аренду не нужна. Лет 10, я думаю, пока он не возместит ущерб, ведь просто так въехать в бассейн, ничего не разломав, тоже нельзя. Машину нужно будет чинить. А мне кажется, в один момент он просто слишком буквально воспринял слова мамы: да ломай все, мы же богатые.
2: А-а-а.
4: Давай, сын.
2: Точно.
0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Солнечный денек, Радиус FM, топовая музыка и твое кайфовое настроение – залог нашей отличной работы. В первую очередь 9 утра 32 минуты в Беларуси. Это «Пробудители», мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Ты узнаешь, как просмотр кино влияет на психику и здоровье.
1: А потом нейростендап узнает, что думает искусственный интеллект от абсурдных причинок для ссоры.
2: Ну и, конечно же, прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения. Например, по улице Пономаренко от улицы Тимошенко до Бельского время проезда 8 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Бресте 25-27. В Гомеле 26-28 со знаком плюс, прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Конечно, мы не остановимся. Конечно, мы сделаем твое утро еще ярче. 9 утра, 39 минут. Делай погромче. Прямо сейчас ты узнаешь, что посмотреть.
2: Точнее, как кино влияет на психику и даже уровень тревожности.
0: Смотри, что нашел.
2: Как оказалось, просмотр фильма снижает тревогу за счет структурированного сюжета.
1: Угу.
2: Вы понимали, по словам специалистов, кино можно скорее отнести к элементам терапевтической гигиены.
1: О.
2: Потому что в процессе отсутствует как бы обратная связь с терапевтом и работа с бессознательными процессами.
1: Угу.
2: То есть как бы нам сильно не надо напрягаться, но все-таки что-то происходит. Расслабляющий эффект просмотра кино связан сразу с несколькими механизмами. Во-первых, темнота. Неподвижность. Когда мы смотрим кино, внешние стимулы как бы ограничены. Это все создает эффект сенсорной депривации, при котором снижается активность нашего мозга, и мы переходим в более спокойное состояние. То есть, грубо говоря, нас ничего не тревожит, кроме вот происходящего на экране. Дополнительную роль играет так называемый нарративный транспорт. Зритель эмоционально вовлекается в сюжет и такой типа... Я и ты, герой, мы одно и то же, и я могу безопасно прожить твои переживания, но при этом меня там никто не убьет, жизнь мою не поломает, а это все происходит на экране. Но еще, конечно же, происходит синхронизация эмоциональных реакций и дыхания с другими людьми. Ну, если вы смотрите с кем-то или, допустим, в кинотеатре, а это активирует ощущение групповой безопасности, а мы люди, социальные существа, это нам полезно.
3: Ну, тут опять же, смотря с кем смотришь, там как бы могут задействоваться и другие терапевтические истории. И еще очень зависит от того, что ты смотришь. Хочется же новых ощущений, хочется каких-то новых историй, новых переживаний. А с этим сейчас беда. Ты включаешь новый фильм, а их процентов 80 русские. В процентах 50 играет Петров. Самое интересное, что не только в фильмах, а я как отец двух дочек точно знаю, что он еще и мелькнул в мультике «Барбоскины».
1: Где минусы?
3: Туда включаешь, там Петров, тут включаешь, тут Петров. Ну вот как бы один такой большой.
2: Петров.
3: Петров.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Запрашаем на Купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
5: Ах, как хочется свою квартиру и машину. Вот бы.
6: Выиграть? Это просто. Участвуйте в розыгрыше квартиры в Минске. Двух автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке. И пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
7: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
0: Реклама. Радиус FM.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 47 минут в стране. Ты слушаешь Радиус FM. И пришло время послушать, а что искусственный интеллект думает о проблемах наших житейских.
2: Нейростендап.
3: В тему житейских проблем решил поделиться историей. В общем, как-то, ну, годик, наверное, назад я вспомнил, улыбнулся просто. Сидели мы с другом в ресторане. И звонит мне моя дорогая, любимая вторая половинка. Моя вот единственная.
1: Проснулась,
3: да,
1: уже, мы поняли.
3: Неповторимая. Да. И говорит, я кушать хочу.
1: Так.
3: Я говорю, хорошо. Без проблем, я как раз сейчас в ресторане, я закажу тебе и отправлю доставкой, вообще никаких проблем. А что ты мне закажешь? Я говорю, я не знаю, я сейчас сфоткаю меню, тебе скину и отправлю.
1: Хорошо,
3: я сфоткаю ей полностью все меню,
1: да.
3: Отправляю, перезваниваю, и она мне говорит, я не знаю, что ты мне закажешь? Я говорю, ты хочешь рыбу или мясо? Я не знаю.
1: Что-нибудь вкусного.
4: Как в самолете, курица или рыба?
3: И она говорит, я голодная.
1: Да.
3: Она продолжает говорить, я голодная.
4: Вот такое-то, значит, спрашивает меня.
3: Проходит еще буквально пару минут, я голодная. Ну, то есть тон повышается. Я говорю, что ты кричишь на меня? Я тебе скинул меню, выбери, я тебе отправлю, поешь, и будешь не голодная.
1: Да, и добрая.
3: В общем, ребят, 40 минут диалога.
1: О, Господи.
3: 40 минут. Она не поела.
1: Уже бы шоу.
3: Она не поела, и мы чуть не разошлись. Чтоб вы понимали.
1: Потрясающе.
3: Нет, ну сейчас, конечно, мы вот буквально недавно вспоминали эту историю, очень сильно смеялись этого, она просто устала на работе и все такое, но это, наверное, одна из самых абсурдных причин для ссоры, которая только могла произойти в принципе в жизни. Я ее, наверное, за вот эти вот маленькие причины обожаю очень сильно.
1: И у человека сотни таких причин, но интересно понять, что об этом думает искусственный интеллект.
5: Люди могут поссориться из-за чего угодно. Иногда причина настолько нелепая, что уже через час никто не помнит, с чего все началось. Например, вечный вопрос. Кто выключил свет в коридоре? В какой-то момент это обсуждается так, будто речь идет о государственном бюджете. Есть еще споры из-за температуры. Одному жарко, другому холодно. Один открывает окно, второй закрывает. По сути, это соревнование времен года. Отдельный уровень ссора из-за того, кто сказал «я не голоден». Потому что все знают, если человек сказал, что не хочет есть, через 5 минут он обязательно попросит половину чужого блюда. Люди могут обидеться из-за точки в сообщении. Не из-за слов, из-за точки. Потому что она была поставлена слишком холодно. Самое смешное – споры о том, как правильно загружать посудомойку. В этот момент обычные люди внезапно становятся инженерами и экспертами по тарелочной логистике. И ведь понимают, что причина ерундовая. Просто иногда человеку нужен не повод для ссоры, а зритель для своего плохого настроения. Поэтому самые громкие конфликты часто начинаются с фразы «я просто спросил».
1: И вот с этого потом успокойся.
3: Сам успокойся.
1: И все.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
12: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами.
13: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Ну вот мы и улыбнулись, вот мы и послушали топовые музыки, конечно же, получили те самые достойные, я считаю, подарки от пробудителей на Радиус FM. 10 утра в белорусской столице, на сегодня мы прощаемся.
2: Ну и мы продолжим с тобой завтра, будем дарить тебе Алисы, билеты на Вива Браслов и слушать самую топовую музыку.
3: Ну а для того, чтобы этот день не продолжил быть грустным, отличный день на Радиус FM, здесь с Кириллом Громовым, он уже в студии. Привет тебе, Кирилл, легкого вторника.
4: Привет, пробудители, в Беларуси 10 часов, всем классного дня. Ну, о самых актуальных событиях к этому часу нам расскажет Полина Тарасевич. Полин, привет.
5: Привет, Кирилл, и расскажу, почему сегодня лучше приобретать жетоны в метро и когда можно увидеть взрыв одной из звезд.
0: В радиусе новостей.
5: Министр обороны Виктор Хренин заявил, что Беларусь не намерена ввязываться в военный конфликт. Стратегия страны – защита своего населения, а не участие в чужих войнах. Напряжение и провокации есть, но они в основном информационные. На границе размещен минимальный контингент для прикрытия рубежей. Вооруженные силы действуют внутри страны, чтобы сохранять спокойствие граждан. С 1 июля в Беларуси начинается прием заявлений на единовременную выплату многодетным семьям для подготовки детей к школе. Право имеют семьи с тремя и более детьми до 18 лет, независимо от дохода. Сумма составит 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого школьника. Выплаты начнут поступать с 1 августа. Заявление можно подать в органы соцзащиты по месту жительства, а в некоторых районах по месту учебы ребенка. В метро Минска сегодня не работает бесконтактная оплата банковскими картами. Там проводят технические работы. Пассажирам рекомендуют использовать жетоны или проездные документы. Метрополитен приносит извинения за неудобства. Оплата картой вернется в обычный режим после завершения работ. США и Иран создали механизм, который гарантирует открытость Армузского пролива. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. Уже вывезено около 15 миллионов баррелей нефти. По его словам, цены на топливо будут только снижаться. Также учрежден механизм для контроля за региональным перемирием, включая взаимодействие с Израилем и арабскими странами. Астрономы ждут появления новой звезды в двойной системе Т-Северной короны. Это событие происходит раз в 80 лет. Звезда станет ярче почти в 10 раз и будет видна невооруженным глазом, как яркая точка. На пике она может быть сравнима с полярной звездой. Точной даты нет, но, вероятно, это будет 25 июня. Звезда находится на расстоянии 3000 световых лет, поэтому никакого взрыва на небе не будет видно. И последнее. Итоги уже в четверг. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. Разыгрываем сразу 5 комплектов. Если ты начал тест, но отвлекся, обязательно вернись и дойди до финала, иначе не участвуешь. Заверши тест и забери свой приз на radiusfm.by. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Бресте 25-27, в Гомеле 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями знакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: 10 часов 30 минут. All I need is a long tonight. Все, что мне нужно прямо сейчас, это чтобы вторник превратился в маленькую пятницу. Примерно об этом поется в этом треке. Если он тебе, кстати, понравился, обязательно заходи на сайт radiosfm.by, потому что у тебя остался всего один день, чтобы успеть пройти наше музыкальное тестирование и выиграть за это крутой подарок. От начала и до конца мы предлагаем тебе справиться с этим заданием, ставить лайки или как раз-таки дизлайки тем исполнителям, которые тебе по душе либо не нравятся, отвечать на вопросы, и в финале этого теста жди, возможно, именно тебя мы наберем и вручим тебе топовый подарок. Мы разыгрываем прямо сейчас 5 пар беспроводных наушников, и, возможно, они достанутся в ближайшее время тебе. Ну а пока ты открываешь свой смартфон и проходишь тестирование, мы дарим тебе через пару минут Марка Дэйна и Джованни Рич, которая прекрасно справится со своей миссией превращать вторник в мини-пятницу под трек Let Me Die. Ну а сейчас давай разбираться, какой прогноз погоды нас сегодня ожидает.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве сразу в 4 регионах сегодня от 24 до 26 градусов, в Бресте 25-27 со знаком плюс, ну а в Гомеле сегодня теплее всего от 26 до 28.
1: Реклама.
2: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
3: Светофор.
4: Чего так напрягаемся?
5: Зачем тратить столько времени?
6: Зачем куда-то ехать?
7: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
8: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Реклама.
9: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Тайм на Радиус FM.
1: 10:38, рабочий день в самом разгаре, значит, время сделать 5-минутный перерыв, разгрузить голову и забрать крутые подарки на Радиус FM. У нас на кону в игре Gift Time 2 пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где уже 3 июля состоится масштабное крутое событие, о котором расскажу немножечко попозже. И прямо сейчас, чтобы забрать билет, заходи в нашу официальную группу, она называется Радиус FM, находится в Telegram, подписывайся обязательно. Внизу этой группы находи значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на мультяшный вопрос. Да-да, сегодня мы в очередной раз вырезали отрывок из какого-то известного мультфильма. Прямо сейчас я тебе его включу, а ты готовься прислать правильный вариант ответа. Пока что слушаем.
2: А мы тут, знаете, все плюшками балуемся.
1: И кто же там такой любитель баловаться плюшками? Вариант 1 – Малыш и Карлсон. Вариант 2 – Винни-Пух. И вариант 3 – Приключения поросенка Фунтика. Вспоминай любимую анимацию. Прямо сейчас пиши правильный вариант ответа в наш телеге. Через 2 топовых трека подводим итоги, назову имя победителя и правильный вариант ответа. Пока играем.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: гифт-тайм на Радиус ФМ.
1: Ну что, по гифт-таймам прямо сейчас 10 часов 44 минуты. Разбираем билет на линию Сталина и называем имя счастливчика, которому они сегодня достаются. Сообщений много прислали, скажу сразу, в нашу студийную телегу, потому что было очень много версий. И другие какие-то мультики прямо сейчас присылали, которые мы даже не называли в нашей студии, но все-таки правильным вариантом ответа на вопрос, из какого же мультфильма следующая фраза.
2: А мы тут, знаете, все плюшками балуемся.
1: Это действительно малыш и Карлсон, и сейчас вот эти громкие аплодисменты раздаются для нашей слушательницы Миланы Ильюкевич, город Минск. Номер телефона заканчивается на 8318. Милан, мы тебя поздравляем от всей души, билеты достаются тебе. И для всех напомню, что 3 июля не упустите возможность круто провести свое время в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», потому что там пройдет 20-й фестиваль «Багратион» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Нас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и даже катание на танке. Для посетителей будут организованы автобусы со станции метро «Каменная горка», билеты на сайте «Линии Сталина». Ну а топовую музыку мы получаем в эфире «Радиус ФМ» и до конца этого часа «Лови», «Rudimental Khaled», «All I Know».
0: Gift Time на «Радиус ФМ». Реклама.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
7: На Озон Ораспродажа дарим скидки до 90%. Выбирайте! Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
8: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31.
9: Мы говорим вам 4!
10: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
10: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
11: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вторник — это, пожалуй, самый честный день недели. В понедельник ты еще страдаешь по ушедшим выходным, в среду и четверг уже вовсю ждешь новое, а вот во вторник как раз-таки ты наконец понимаешь, что деваться абсолютно некуда, работа сама себя не сделает, и приходится реально включать наши мысли. В этот час в офисах наступает пик деловой активности, все куда-то бегут, что-то бурно обсуждают, и на улицах написана такая вот серьезность, будто решаются судьбы человека. Спокойно, сбавляем немного обороты, никакой лишней суеты, никакой прямо сейчас паузы. Мы врубаем 10 топовых треков подряд без рекламы разговоров в эфире Радиус FM. Послушаем Metro Boomin, The Weeknd, Creepin'. До этого в твои динамики ворвутся Ким Петрос и Сэм Мартин, их легендарный сингл Unholy. Кроме этого, Пафса у нас через пару минут Камрад и его красивая романтичная песня, которая называется Be Mine. Настраивай приемники на полную мощность в твоем автомобиле, в офисе, в магазине. Под этот плейлист вторник пойдет как по маслу. Ну а перед тем, как наш музыкальный нон-стоп полностью захватит эфир, мы на пару минут прямо сейчас узнаем самые актуальные новости. В Беларуси 11 часов. Привет! Самый свежий и оперативный выпуск новостей прямо сейчас тебе расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, расскажу, когда в стране перейдут на цифровые медкарты и где самый дорогой интернет.
0: В радиусе новостей.
2: К 2030 году в белорусском здравоохранении планируют полностью перейти на цифровые медкарты. В них будет вся история болезни, анализы, снимки, операции и вызовы скорой. Медики получат доступ из любого места. У каждого пациента появится личный кабинет. Можно записаться к врачу, посмотреть результаты, отследить больничные и заказать рецепты. Электронные больничные начнут запускать в 2027 году. Система уже содержит данные более 5 миллионов пациентов. В 2026 году в Минске запланирован капремонт 141 жилого дома. К концу полугодия работы завершат в 48 домах. Меняют кровли, инженерные системы, водопровод и канализацию. Благоустраивают дворы, красят фасады. Сносить хрущевки не будут. Обследования показали, что их фундаменты и стены изношены лишь от 10 до 35%. А капремонт продлевает срок службы около 50 лет и стоит дешевле сноса. 6 июля на участке проспекта Независимости от улицы Купалы до площади Победы ограничат движение всех видов транспорта, кроме общественного. Причина – реконструкция моста через Свислочь. Объехать можно по первому и второму транспортным кольцам или по прилегающим улицам. ГАИ просит водителей учитывать это при планировании маршрута. США призвали Москву и Киев вернуться за стол переговоров. Заместитель постпреда США при ООН заявил, что Вашингтон выступает за скорейшее прекращение огня и мирное урегулирование конфликта. Он призвал к немедленной деэскалации и возвращению сторон за стол переговоров. Сейчас, по его словам, настало время для заключения мирного соглашения. Беларусь заняла 21 место в мире по стоимости фиксированного интернета. В среднем выходит $16 в месяц. Это один из лучших показателей в Восточной Европе. Лидеры по дешевому интернету – Иран, Украина и Эфиопия. Самый дорогой интернет на островах Уоллис и Футуна, а также в Туркменистане. Высокие цены в основном у островных государств из-за затрат на прокладку кабелей. И последнее. Уже в этот четверг 5 комплектов беспроводных наушников от Radius FM найдут владельцев. Заходи на radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Напоминаем, в игре только те, кто дошел до финала. Проверь, завершил ли ты тест полностью и включайся прямо сейчас. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Бресте 25-27, в Гомеле 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями знакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 11.33, абсолютный гимн, внутренняя сила, железобетонная уверенность и тотальная мотивация. Неподражаемая Сия со своим бронебойным мегатреком, он называется Unstoppable, на волнах Радиус FM. И слушай, трек в переводе означает «непобедимая». Это настоящая песня-феномен с множеством удивительных фактов. Мало кто помнит, но Сия выпустила его в 2016-м, 10 лет назад. Тогда он прошел почти незамеченным, но истинная мощь не тонет. Спустя целых 6 лет, в 2022 году трек завирусился в соцсетях, разорвал ТикТок, попал в топ-чарты и в итоге официально пробил космическую отметку в 1 миллиард стримов. И о чем эта история? Это манифест человека, который надевает свою ментальную броню, собирая волю в кулак и идет напролом через любые жизненные штормы. Строчки «Я надену свои доспехи и покажу тебе, насколько я сильна» — это уже не про отсутствие страха, а про умение действовать вопреки ему. И этот гимн для каждого, кому прямо сейчас нужно сдать сложный отчет, защитить проект или просто пережить тяжелый день. Если среди нас есть такие ребята, у которых сегодня вот намечается какая-то заварушка, послушались и становится лучше и проще на душе. Но если тяжеловато, используйте метод «притворись, пока это не станет правдой». Наше тело и мозг связаны напрямую. Если перед важным звонком, встречей или тяжелым разговором вы сидите, сутулившись и глядя в пол, мозг получает сигнал «все плохо, мы прогораем». Сделайте ровно противоположное. Встаньте, распрямьте плечи, поднимите подбородок, и все будет круто. И тем более, что через пару минут у нас есть под что крутое танцевать, зажигать и делать этот вторник мега позитивным. KDDK и Алекс Альт на низком старте. Ну а сейчас давай разбираться с прогнозом погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Прекрасный день был бы, если бы не будни, если бы он не был бы рабочим. Но как есть, как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Вот огромнейший плюс, что сегодня нужно было устраивать выходной. Ветер северо-западный умеренный, в Гродно, Минске, Витебске и Могилеве сегодня 24-26 тепла, можно идти плавать. В Бресте 25-27 со знаком плюс, уже завидуем Бресту, ну а в Гомеле сегодня настоящая жара, 26-28 выше нуля.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу. Бай.
5: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
6: Олеся, что такое имба?
7: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
6: А что такое имбово-фруктово?
7: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
8: Давай безлимитный гейминг.
9: Давай. Шеринг.
8: Чатинг.
9: Стриминг.
8: Скроллинг.
9: Киссинг.
8: Лавинг.
10: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

0: Смектикамед. Смектикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медан Допас.
1: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Зачем из дома вышли?
5: Не тратьте время!
6: Зачем эти сложности?
7: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
8: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
9: Реклама.
10: Смени шум города на незабываемую атмосферу Вива Браслав. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Вива.

при поддержке Радиус FM. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Ирина. На работе именно она помнила сроки, спасала проекты, доделывала чужие хвосты и тихо решала проблемы, о которых начальство даже не успевало узнать. Но благодарили почему-то других. Премию получал тот, кто громче говорил о вкладе. А Ирина слышала привычное: «Ну, ты же надежная, ты справишься». И чем больше она тянула, тем меньше это замечали.
3: «Не понимаю, если человек делает больше всех, почему лавры проносят мимо?»
2: «Потому что в работе замечают не только вклад, но и видимость вклада. Многие думают, если я хорошо работаю, это само станет очевидно. Но в реальности люди видят то, что озвучено и показано. Тихий труд часто воспринимается как фон, а яркое выступление – как главный результат. Есть и другая причина. Надежных людей быстро начинают считать стабильной системой. Их перестают благодарить за то, что стало привычным».
3: «То есть, чем лучше работаешь, тем выше шанс стать мебелью?»
2: «Грубо, но близко. Когда человек постоянно спасает ситуацию молча, окружающие начинают считать это нормой. Это называется эффектом привыкания».
3: «То есть, скромность прекрасна, пока не пришло время распределять бонусы».
2: «Именно так».
3: «Что с этим делать?»
2: «Фиксировать свой вклад. Конкретно, что сделано, что улучшено, что удалось закрыть. Учиться спокойно озвучивать результаты. Перестать автоматически брать все на себя. Если вы всегда спасаете, система не меняется. Просить обратную связь и обсуждать рост. Признание часто приходит там, где человек сам обозначает свои цели и ценность».
3: «То есть надо не только работать, но и включать подсветку?»
2: «Да, труд важен, но в мире людей одного качества мало, нужна еще ясная коммуникация. И иногда проблема не в том, что вас недооценивают, а в том, что ваш вклад знаете только вы сами».
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовых.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Полдень — это особенное время, когда у каждого из нас появляется сразу несколько железных поводов для улыбки. Во-первых, первая половина рабочего дня уже все. Официально позади и назад пути уже нет. И во-вторых, прямо сейчас у большинства из нас наступает легальное, долгожданное, самое святое время — время обеденного перерыва. Отложи все эти скучные папки, закрой бесконечные таблицы в мониторе и сделай глубокий вдох. Приготовься к тотальной музыкальной перезагрузке, которую тебе устроит 10 топовых исполнителей в эфире Радиус FM. Среди них будем слушать Пинка и ее трек «Hate Me». Следом добавим супер стильного, взрывного и мега популярного поп-звучания от Тейт Макрэй и ее «Greedy». И поймаем потрясающий ностальгический электронный вайп от акцента Миши Миллера и Сера «Don't Leave». Включай приемник погромче под эти треки, обед пойдет как надо. Ну а сразу после нашего музыкального нон-стопа мы обязательно с тобой сыграем. Игра Gift Time на низком старте. Ну а прямо сейчас узнаем с тобой самые актуальные новости. К этому часу ты на Радиус FM. В Беларуси тем временем полдень. Поздравляю. А вот о самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, какой уникальный ДНК-тест создали в Беларуси и как Франция справляется с аномальной жарой.
0: В радиусе новостей.
2: Трое украинских военнослужащих являются исполнителями атаки ВСУ на автобус с белорусами в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Она подчеркнула, что следствие установило данные исполнителей теракта. Российские следователи продолжают устанавливать других соучастников удара ВСУ по автобусу с детьми. Белорусские ученые создали ДНК-тест, оценивающий риск репродуктивных потерь. Теперь у врачей появился новый инструмент, который позволяет заглянуть в саму суть проблемы – генетический код человека. Ключевое преимущество в том, что это переход от простой констатации проблемы к прогнозированию рисков и выбору верной тактики лечения. В Латвии передумали удалять названия городов Беларуси с дорожных знаков. Предложение по замене знаков было внесено на рассмотрение правительства еще весной, но решения принято не было. План предполагал замену 318 указателей с названиями белорусских и российских городов, установленных на территории Латвии. Французская АЭС «Гольфеш» прекратила работу из-за аномальной жары, об этом сообщают местные СМИ. Уточняется, что причиной отключения реактора стало значительное повышение температуры воды в реке, которая используется для охлаждения реакторов. Она достигла максимально допустимого значения. Британец 4 дня пролежал в ванне с фасолью ради мирового рекорда. Плавательный бассейн разместили в пабе в графстве Норфолк. Все это время Джонс, так зовут британца, находился в ванне, в которую залили содержимое 14 банок консервированной фасоли в томатном соусе. За время эксперимента британец собрал $1500 для социального супермаркета, где он работает волонтером. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону +375 29 103 64 64. Агрокомбинат Дзержинский стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда — признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат Дзержинский – это качество и безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на Life Buy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве +24-26, в Бресте 25-27 выше нуля, в Гомеле 26-28 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

12:30, и Юнона Бойс только что тебе признали в своих чувствах и рассказали, что сегодня, в этот вторник, не нужно заморачиваться особо важной какой-то работой, как раз-таки нужно сегодня стараться отдыхать. Не зря трек назвали «Relax, take it easy» и «Сделай все проще». Как раз-таки эту простоту можно создавать прямо сейчас, в обеденный перерыв, выйти на улицу. И, кстати, психологи очень склонны к тому, что наш мозг очень хорошо вырабатывает эндорфины, те самые гормоны счастья, когда мы вместе с вами мчим во время обеденного перерыва.

0: буквально на 20 минут где-то по улице, наслаждаясь классными видами. Для этого достаточно просто арендовать какой-то шеринговый самокат, либо все-таки велосипед, сесть и отправиться по самым лучшим местам нашего города, запомнить эти красивые локации и, возвращаясь обратно с обеденного перерыва, у тебя в голове будут самые красивые картинки, которые помогут тебе улыбаться во время того, как ты будешь открывать свою электронную почту, и расслабься. У тебя все обязательно получится. Через пару минут это расслабление тебе продолжит дарить Алекс Уоррен со своим треком Ordinary, который расскажет, что в обыденности можно найти много всего красивого и интересного. Ну а будет ли погода как раз-таки сегодня интересная, давай разбираться.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве днем 24-26 со знаком плюс. В Бресте 25-27 выше нуля передают сегодня. Ну а в Гомеле сегодня 26-28 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
0: В топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали BTS треком Swim. На второй строчке располагались Bieber, Rexha и Faithless, New Religion. Ну а первое место на прошлой неделе досталось Avalon Rockstone, Vertigo. Кто займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Time на Радиус FM.
1: 12 часов 39 минут. Прямо сейчас мы вновь дарим подарки кому-то из вас. Делаем более счастливым. И на кону на сегодня очередная подборка топовых билетов на линию Сталина, где уже 3 июля пройдет крутое масштабное событие. Немножко попозже о нем расскажу. Ну а чтобы забрать эти билеты, прямо сейчас просто зайди в группу Радиус FM в Telegram. Подписывайся на эту группу и внизу находи значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на музыкальный вопрос. Сегодня у нас задание непростое, немножечко сложноватое, а потому что взяли и запутались вот у меня два трека. И будут звучать они одновременно, и твоя задача распутать эти треки и угадать, кто же из исполнителей будет для тебя прямо сейчас зажигать. Поехали, слушаем. Что-то интересное тут происходит, непонятное, и твоя задача прямо сейчас вот понять, кто из исполнителей здесь спрятан в этой абракадабре. Вариант 1 — Чеботина и Holiday Boy. Вариант 2 — Акмаль и Анна Асти. Вариант 3 — Леди Гага и Комната культуры. В ближайшие пару минут присылай свою версию в телеграм-канал Радиус FM. Кто быстрее окажется, тому и достанется заветный билет на линию Сталина. Играем!
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Kids Time на Радиус FM.
1: Ну кто же вот тот счастливчик, который 3 июля отправится праздновать прекрасный повод на линии Сталина, где пройдет очень много крутых мероприятий. А это Наташа Плугина, которую мы поздравляем и громкие овации включаем, потому что она самая первая написала в нашу телеграм-группу Радиус FM вариант ответ, что это действительно были загаданы Люся Чеботина и Holiday Boy, которые одновременно исполняли свои треки. Наташа, мы поздравляем. Ну и для всех еще раз напоминаем, что 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке также будут организованы. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка», билеты на сайте «Линии Сталина».
0: Kids Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
4: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
2: Реклама.
5: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
5: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вторник, час дня. Это максимально стратегическое время. Это тот самый момент, когда после сытного обеда твой организм отчаянно пытается уйти в режим энергосбережения и вот тихонько впасть в спячку прямо за рабочим столом. И, кстати, давай мы будем сейчас расслабляться в ближайшие полчаса, потому что нас с тобой ждут 10 топовых треков без рекламы и разговоров, среди которых Vice и его трек Wait. Также послушаем Феликса Йена и Софи Элис Бекстер Ready for your love. И раньше всех в нашем эфире, буквально через пару минут, Naked и Portugal The Man, которые помогут нам проскользить по этому вторнику трек Light на низком старте. Только самый свежий, породистый, убойный мировой саунд, который заставит твое сердце биться чаще. И все это на Радиус FM, поэтому не переключайся, и прямо сейчас мы с тобой сделаем небольшую паузу на выпуск новостей. Тем временем в Беларуси 13 часов. Привет! Кто, где и когда? Если прямо сейчас в твоей голове эти вопросы, на них ответит только один человек. Влад Кучко. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о массовом нашествии пчел в Техасе и портрете типичного победителя в лотерее.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад премьер-министра. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. Во время разговора упоминались недавние визиты премьер-министра в Узбекистан и Россию. Минск готовится принять 13-й форум регионов Беларуси и России, который пройдет с 25 по 26 июня. Событие ежегодное. Его участниками станут представители власти и бизнеса двух стран. О партнерстве будут говорить в том числе на флагманских предприятиях страны. Ожидаемый эффект – это подписанные соглашения, дорожные карты и договоры. Сумма этого года предварительно может превысить 900 миллионов рублей. Россия готова предпринять весь комплекс мер, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он убежден, что недавние угрозы из Киева в адрес Беларуси очевидно нацелены на то, чтобы втянуть Беларусь напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта дипломатическими средствами. В Техасе перевернулся грузовик с ульями пчел. 2 миллиона насекомых оказались на свободе. На фото с места происшествия запечатлены пчеловоды в белой защитной одежде, работающие среди огромного роя пчел. Спустя некоторое время местные власти сообщили, что инцидент с пчелами урегулирован. Отловленных насекомых передадут на местную ферму. Самый типичный победитель лотереи – это строитель или водитель, который предпочитает проводить время с семьей, а в свободные часы увлекается рыбалкой, охотой или просто отдыхом на природе. Такие данные приводит пресс-служба крупнейшего распространителя государственных лотерей в России. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Минске ночью 10-12 градусов тепла, днем 21-23 выше нуля. В Могилеве ночью 11-13 со знаком плюс, днем плюс 21-23. В Гродно ночью 11-13 градусов тепла, днем 24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 24-26 градусов тепла. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 26-28 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

часов 30 минут абсолютный поп-гимн безупречной уверенности, женской силы, королевского величия, взрывная Ava Max со своим главным треком Kings and Queens на волнах Радиус FM. Это не просто качающая песня, а настоящий сборник гениальных метафор. Лови факт, от которого лично я каждый раз кайфую, когда вслушиваюсь текст этой песни. Ava зашила туда потрясающее сравнение с шахматами. Помнишь эти строчки? В шахматах король может сделать всего один шаг за ход, а вот королева вольна ходить абсолютно так, как ей вздумается. Но ведь гениально же подмечено. И раз уж Ava мотивирует нас быть королями и королевами своей жизни, ну а мы на Радиус FM продолжаем раздавать крутые поводы для гордости и отличного настроения. Раз уж мы заговорили про прекрасные шахматы, логику, у меня для тебя есть просто идеальное предложение. Прямо сейчас на нашем официальном сайте проходит масштабное, увлекательное и очень залипательное событие — наш большой интерактивный музыкальный тест. Проверь, насколько круто ты шаришь в треках, исполнителях и главных мировых новинках. Ставь лайки или как раз-таки дизлайки тем исполнителям, которые тебе не по душе. И совсем скоро с помощью рандомайзера мы выберем тех пользователей, которые прошли тестирование от начала и до конца.

0: прошли его до финиша и разыграем среди них топовые беспроводные наушники. Их у нас 5 пар, поэтому не упусти возможность пока пройти тест от начала и до финиша. Ну а через пару минут у нас появится в эфире Альберт Брайт и его трек Wild, а также Набу и Муня с треком Slowdown. Не переключайся.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью 10-12, днем от 20 до 22 градусов. В Минске ночью от 10 до 12 тепла, днем 21-23. В Могилеве ночью плюс 11, плюс 13, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13, выше нуля, днем 24-26 градусов. В Гомеле ночью плюс 13, плюс 15, днем от 24 до 26 выше нуля. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем 26-28 со знаком плюс.

0: через Ерип или у распространителей.
1: Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Реклама. Как нейросети экономят часы?
6: Почему космос ближе, чем кажется?
7: И как защитить тех, кто нам дорог?
8: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу с толком на Радиус FM.
9: На Радиус FM.
8: По будням в 21 час после новостей. А также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: 13:39, лето в самом разгаре, пляжный сезон открыт, а значит что, расслабляться вообще не вариант. Специально для тех, кто хочет держать себя в идеальной форме, абонемент на месяц безлимитных занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». Прямо сейчас в нашей игре Gift Time разыгрываем такой крутой подарок, и чтобы его забрать, достаточно прямо сейчас зайти в нашу телеграм-группу Радиус ФМ. Она называется «Подписаться», и внизу этой группы найти значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на вопрос, связанный с тренажерными залами. Внимательно слушаем. В тренажерном зале часто можно увидеть мощный снаряд, который со стороны напоминает огромную раму с вертикальными направляющими. Штанга в нем закреплена внутри этой конструкции и может двигаться строго вверх и вниз по фиксированной траектории. Этот тренажер считается одним из самых безопасных для приседаний и жимов, потому что гриф может в любой момент зафиксировать себя поворотом кисти. А в честь какого изобретателя назван этот легендарный тренажер? Вариант 1. Тренажер Смитсона. Вариант 2. Машина Смита. И вариант 3. Стойка Джонсона. Вспоминай свои тренировки. Прямо сейчас беги в нашу группу в Телеграм Радиус ФМ. Оставляй правильный вариант ответа. Через два топовых трека назову имя победителя и как раз-таки правильный вариант ответа. Играем.
0: Gift Time на Радиус ФМ.

0: Гифт-тайм на Радиус FM.
1: 13.45. Подводим итоги нашей игры Гифт-тайм. Раскрываем секреты. Как же все-таки называется тот самый тренажер с фиксированной траекторией движения штанги, которая спасает спортсменов во время тяжелых приседов? Знатоки качественного воркаута отметили без колебаний. Правильный ответ, вариант под номером 2, это легендарная машина Смита, настоящая база для любого безопасного джима. Быстрее всех этот правильный ответ в комментариях, в сообщениях нашей телеграм-группы Радиус FM. Сегодня ответил Даник Маченя. Номер телефона заканчивается на 4523, поэтому, да, эти аплодисменты тебе. От всей души поздравляю, ты выбираешь абонемент сеть фитнес-клубов «Адреналин». И для всех напомню, сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. Еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин». И почувствуй эту любовь до конца часа в эфире «Радиус FM» от Марка Дэна и Джимани Ричи. Ну а я, Кирилл Громов, дарил на протяжении 4 часов тебе нашу музыкальную любовь. Надеюсь, тебе понравилось. Следующий час будешь врываться в компании Лёши Якимовича. Ну, а мы с тобой сегодня встретимся в 17 часов в эфире «Автодрайва» на Радиус FM. Так что не переключайся и будь на волне топовой музыки. Пока-пока.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
4: «Светофор». Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
4: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
9: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Реклама. Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
10: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
11: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Артус, Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас вторник, 23 июня. И, ну, давай признаемся честно, да, вторник такой максимально странный день. Пыл начать новую жизнь с понедельника уже, ну, полностью угас, да, давай на чистоту, но до пятницы еще тоже грести и грести. Короче, это идеальный момент, чтобы легально включить такой некий режим энергосбережения и просто немного расслабиться. Ну и чтобы тебе было проще дожить до вечера, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Ну и давай знакомиться с ребятами. Рэй Делтон с треком Call It Love. Здесь нам предлагают назвать это любовь. Ну что ж, давай так и назовем, как ты сейчас усердно смотришь монитор с очень умным лицом, хотя на самом деле просто ждешь конца рабочего дня. Why don't we call it love? Также у нас прозвучит Роберт Кристиан с треком «The Day Before». И песня переводится как «День накануне». Ну, знаешь, вот прям как то самое воскресенье, когда ты торжественно обещал себе лечь спать пораньше, но в итоге до трех ночи смотрел обзоры на покупку микродомиков в лесу. Ну и самыми первыми у нас прозвучат Khalid и Rudimental с треком All I Know. Ну здесь в целом и слова излишни, просто это самый топовый трек. Ну что ж, давай, делай звук в своих динамиках погромче, отпускай все лишние мысли, все лишние рабочие дедлайны и просто расслабляйся. Ну а мы пока что быстренько пробежимся по новостям. Столица 14.02. Привет. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко. Влад, привет.
2: Привет. Расскажу о стихийном символе чемпионата мира по футболу и кольчуге для овец.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко сегодня утром заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Руководитель Гомельской области доложил президенту об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах и реакции населения Гомельской области на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского. Обстановка, заверил губернатор, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. «У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора», — подчеркнул президент. Туристка, вернувшаяся из Таиланда, завезла в Россию особо опасную инфекцию – мелиоидоз. Сейчас девушка в тяжелом состоянии. Мелиоидоз – это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Заразиться им можно в случае прямого контакта кожи с почвой, с бактериями, от больных животных, при попадании возбудителя в организм с воздухом, а также при употреблении зараженной пищи или воды. Австрийский фермер разработал защитную кольчугу для овец, призванную уберечь скот от нападения волков. На разработку рабочего прототипа изобретателю потребовалось около 3 лет. Конструкция представляет собой легкую пластиковую сетку с выступающими шипами. Утка по кличке Мерлин стала неофициальным талисманом чемпионата мира по футболу. Впервые ее заметили на улицах Мехико в день открытия чемпионата мира по футболу, когда победу одержала сборная Мексики. С тех пор эта птица стала сенсацией и появлялась в различных СМИ, причем всегда в сопровождении своих владельцев. Утка Мерлин стала настолько знаменитой, что семья решила начать процесс регистрации изображения питомца. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2.81, 100 российских рублей 3.77, 10 китайских юаней 4.15. И в завершении итоги уже в четверг. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. Разыгрываем сразу 5 комплектов. Если ты начал тест, но отвлекся, обязательно вернись и дойди до финала, иначе не участвуешь. Заверши тест и забери свой приз на radiusfm.by. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Минске ночью 10-12 градусов тепла, днем 21-23 выше нуля. В Могилеве ночью 11-13 со знаком плюс, днем плюс 21-23. В Гродно ночью 11-13 градусов тепла, днем 24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 24-26 градусов тепла. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 26-28 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Million on my soul на Radius FM. И трек такой, чистый драматизм. Вот слушаешь и прям чувствуешь эту тяжесть на душе. Даже как-то, грустненько становится. Но грустить не время, давай наоборот, немножко с тобой расслабимся. И, в общем, тут ученые из Университета Торонто провели исследование длиной аж в 25 лет и доказали, что вот вся эта взрослая драма — это не тонкая душевная организация у тебя. Это просто гипертония из-за того, что ты в детстве глушил сладкую газировку и пакетированные соки. Прикинь? То есть риск повышенного давления во взрослом возрасте у любителей сладкого вырастает аж на 52%. Ну, то есть ты думал, что у тебя сердце болит тому словно из-за несовершенства этого мира, а это просто бабушкин вишневый компот передает тебе привет из нулевых. Но без паники, выход здесь есть. Заменяем сок на обычную воду, и это сразу минус 9% риска с каждого стакана. Так что давай, береги себя, ты нам нужен здоровым. Ну и давай проверим, какое давление сегодня в атмосфере у нас в целом по Беларуси, и стоит ли завтра нам уже с тобой брать зонт.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность, в основном без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 20, плюс 22. В Минске ночью 10-12 выше нуля, а днем 21-23 со знаком плюс. В Могилеве ночью 11-13 тепла, а днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 24, плюс 26. В Гомеле ночью 13-15 выше нуля, днем 24-26 тепла. И в Бресте ночью 11-13 выше нуля, а днем плюс 26, плюс 28.
1: Реклама.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Airbook с треком Graceland. И песня про то, как хочется бросить все и просто мчать в красивый закат. Но наш реальный побег от забот выглядит сильно проще. Мы просто с тобой пытаемся сбежать от всех рабочих задач, дедлайнов и рабочих чатов. Но здесь... Ученые говорят, что бежать на край света не обязательно, чтобы быть счастливым и почувствовать эту жизнь по-новому. В общем, даже обычная смена маршрута до работы запускает в твоей голове мощный выброс дофамина и строит новые нейронные связи. То есть ты просто идешь по незнакомой улице и реально умнеешь. В общем, такой, знаешь, идеальный фитнес для ленивых. Так что если сегодня рутина, ну, просто уже не в моготу, не паникуй, просто сверни вечером во двор, где еще никогда не был. Мозг взбодрится, и ты совсем справишься, и я в тебя верю. Ну и ты на Радиус FM, не переключайся и слушай авторскую программу Ромы Савоська «Технодзен», где узнаешь чуть больше из миротехники и получишь пару классных лайфхаков.

0: Медикамент. Смертикамент – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
6: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Задумывался ли ты, почему любимая песня в твоем телефоне весит всего 3 мегабайта, хотя на студийной ленте она занимала гигабайты? Все дело в технологии сжатия с потерями. Сейчас расскажу, как она работает.
0: Технодзен.
1: Алгоритм берет исходный файл и безжалостно вырезает из него лишнее. Ну, например, в музыке он удаляет частоты, которые человеческое ухо почти не улавливает. Это очень тихие звуки сразу после очень громких. А в фото в формате JPEG он объединяет похожие оттенки неба в один цвет. Файл становится крошечным, а мы почти не замечаем разницы. И, как мне кажется, мы незаметно перенесли этот алгоритм на собственную жизнь. Мы постоянно живем в режиме сжатия с потерями. Мы сжимаем свой день до нескольких базовых тегов. Проснулся, поработал, устал, уснул. Наш мозг вырезает лишние детали. Вкус утреннего чая, цвет заката, секундное ощущение тепла от объятий, ну или улыбку прохожего. Мы переводим свои будни в формат MP3 низкого качества, экономя внутреннюю память.
0: Технодзен.
1: Мой совет тебе на сегодня. Проживи хотя бы 1 час в режиме без сжатия, в формате lossless. Верни деталям их полный вес. Медленно выпей кофе, почувствовав каждый оттенок вкуса. Посмотри в окно и заметь, как колышется листва. Не оптимизируй свое время, не выбрасывай из него неважные секунды, ведь именно в этих деталях, которые алгоритмы считают лишними, и прячется настоящая глубина жизни.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топа.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, у нас все тот же вторник, все то же 23 июня. И, ну, давай признаемся честно, да, вторник, ну, такой интересный день. В общем, ну, выходные ж у нас уже забыты, которые были, а вот до новых еще как до луны. Ну и в целом мозг в таком состоянии, ну, честно говоря, отказывается хоть как-то работать. Ну и по этому поводу я предлагаю его, так сказать, поддержать. Ну и я по этому поводу запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Бенсона Буна с треком Beautiful Things. Также прозвучит у нас в эфире Джейн с треком Макеба. Ну и самым первым мы с тобой услышим Дамиана Давида с треком Next Summer. В общем, я много говорить не буду, просто расслабляйся, откидывайся на спинку кресла и кайфуй ближайшие 30 минут. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В Минске 15.02, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко. Влад, привет!
2: А сейчас расскажу, где в центре Минска ограничат движение транспорта и какой антирекорд устанавливает Германия.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Подготовка к поездкам обсуждалась во время доклада премьер-министра. Упоминались его недавние визиты в Узбекистан и Россию. В частности, речь шла о переговорах глав правительств Беларуси и России. Александр Турчин во время доклада также заявил, что президент Узбекистана планирует посетить Беларусь. Премьер-министр проинформировал президента об итогах своего визита в Узбекистан, рассказав о переговорах с лидером этой страны. Уже подтверждены сроки визита узбекистанского лидера – это 8 и 9 июля. В Минске 6 июля планируют ограничить движение транспорта на участке проспекта Независимости. В ГАИ поделились подробностями и схемами объезда. Причина связана с планируемой реконструкцией моста через Свислочь, так что мера коснется движения по отрезку проспекта от улицы Купалы до площади Победы. Германия бьет рекорды по магазинным кражам. Согласно последнему масштабному исследованию Института розничной торговли в Кёльне, убытки немецких ритейлеров превысили 4 миллиарда евро. Только за последний год объем украденных товаров вырос более чем на 3%. Беря во внимание последние 6 лет, этот показатель увеличился почти на 30%. Компания RMC Titanic Inc. намерена выставить на аукцион свыше 100 предметов, поднятых с места крушения знаменитого «Титаника». Среди лотов – личные вещи пассажиров, денежные знаки, кухонная утварь и предметы интерьера. Тем не менее, данный план столкнулся с серьезным противодействием со стороны властей США. И в завершении. Время пошло, итоги музыкального теста подводим уже в этот четверг. Помоги нам выбрать лучшую музыку на radiusfm.by и выиграй крутые беспроводные наушники. На кону целых 5 комплектов. Главное условие – довести дело до конца. Дослушай, нажми финальную кнопку и побеждай. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди, иногда грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 20-22 выше нуля. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 21-23 градуса тепла. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем плюс 21-23. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью 13-15 выше нуля, днем 24-26 градусов тепла. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем плюс 26-28. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.
1: Around the world.

0: Слушай, ну, Робин Шульц умеет вогнать в ступор. Трек Specialist — это ж вот чисто твое состояние, когда ты смотришь на какой-нибудь очередной дикий тренд в интернете, и у тебя, ну, буквально, пропадает дар речи от того, что там происходит. Мозг просто делает, ну, так сказать, скриншот всей этой странной реальности и просто зависает. И я вот, на самом деле, сейчас тоже завис. В общем, прикинь новость. Люди, родившиеся с 65 по 80 год, начали массово называть себя поколением балбесы. Вот серьезно, в честь старого фильма Спилберга. Говорят, у них было лучшее детство. Велики, гаражи, свобода и абсолютно ноль гаджетов. Ну, слушай, на самом деле логично. Если твоим главным домашним навигатором в детстве был крик мамы с пятого этажа, а подорожник легко лечил открытые переломы, то, ну, ты реально заслужил право называть себя как угодно. Но вообще это реально круто. Вот ты представитель поколения, который умеет выживать без Гугла и строить шалаши из грязи и веток. В общем, ты настоящая легенда, так что держи марку сегодня. Но чтобы твоя свобода и прогулки не пострадали от внезапных сюрпризов с неба, давай глянем, что там у нас на улице на завтра планируется.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. В основном без осадков, лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью у нас плюс 10, плюс 12, а днем плюс 20, плюс 22. В Минске ночью 10-12, выше нуля, а днем 21-23 градуса тепла. В Могилеве ночью 11-13 со знаком плюс, а днем плюс 21, плюс 23. В Гродно ночью от 11 до 13, выше нуля, а днем плюс 24, плюс 26. В Гомеле ночью 13-15 выше нуля, а днем 24-26 со знаком плюс. И в Бресте ночью 11-13 тепла, а днем плюс 26, плюс 28.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
8: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
9: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Реклама.
10: Алиса, включи топовую музыку.
11: Извини, но нет.
10: Чего нет?
11: Подписки.
10: А что можно слушать бесплатно?
11: Радиус FM.
10: Алиса?
11: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: И шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Свежий трек.
2: Свежий трек. Свежий трек на Радиус FM. Zayn. Die for me.

0: Зейн тут надрывается, мол, готов умереть ради любви. Красиво, безусловно. Но вот в реальной жизни мы ломаемся уже на этапе совместного выбора фильма на вечер. Там, ну, драма покруче любого Шекспира. И, прикинь, даже говорят, что, оказывается, 2/3 девушек легко согласятся освоить твои хобби. Ну, будь это футбол, там, баскетбол или даже, ну, условно, видеоигры, да? А вот у парней у нас все намного жестче. Только 14% готовы ради отношений пожертвовать пятничным баром с друзьями. Ну, приоритеты, сам понимаешь. И знаешь что? И отлично, не надо ни за кого умирать. Самая здоровая любовь — это когда тебе просто привозят еду, укрывают пледиком, и у вас все хорошо. Ну, в общем-то, ты совсем справишься, все будет хорошо, просто выдыхай, расслабляйся, вторник потихоньку у нас близится к своему завершению. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самую топовую музыку.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Олеся, что такое имба?
4: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you take

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Hello, ну что ж, у нас сегодня вторник, 23 июня, на связи все так же Леша Якимович. И слушай, если ты вчера не успел плавно вкатиться в рабочую неделю, то сегодня для этого есть вполне идеальный повод. В общем, в мире отмечают очень полезный праздник. День без обид. Отличный день, чтобы отпустить все мелкие раздражители, забить на рабочие факапы и просто очистить голову от лишнего фонового шума. Но чтобы отпускать заботы было еще проще, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых, самых вкусных треков подряд, без рекламы и разговоров. Но перед этим познакомимся с первыми тремя треками. Дэвид Гетта и Тедди Свим с треком «Ган, ган, ган». Это мощный, качающий хаус-поп-трек с глубоким соул-вокалом Тедди Свимса, от которого, ну, прям мурашки бегут по коже. Вот ты сейчас в этом убедишься. Ну что ж, идем дальше. Purple Disco Machine с треком Substitution. Это нереально стильный и сочный такой new disco хит с очень знакомой мелодией, которая мгновенно заставляет двигаться. Ну и самым первым в твоей динамике залетит Crash Adam с треком New Heart. Фишка этого трека в том, что это безумно такой прилипчивый, позитивный попсовый трек про то, как пережить расставание и просто двигаться дальше. В целом, относительно актуалочка. Ну что ж, если ты до нас добрался, то я тебе разрешаю, так сказать, официально просто выдохнуть. Вторник уже наполовину позади, спешить уже некуда, поэтому делай паузу в своих рабочих делах, отпускай все мысли и просто лови момент спокойствия на ближайшие 30 минут. Ну а мы пока что быстренько пробежимся по новостям. Столица 16.01, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Кучков. Слушаем.
2: Сейчас расскажу о подорожании бензина в Беларуси и нелегальном разведении питонов в Китае.
0: В радиусе новостей.
2: Премьер-министр Беларуси рассказал о подготовке встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. О достигнутых договоренностях Александр Турчин доложил президенту Беларуси. По его словам, правительство постарались сделать так, чтобы к моменту переговоров глав государств нерешенных вопросов оставалось как можно меньше. В Витебске сегодня и завтра пройдут командно-штабные учения МВД. Проведение одного из этапов предусмотрено на территории концертной площадки «Летний амфитеатр». Вблизи объекта могут быть слышны звуки взрывов и выстрелов. Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. В Беларуси решили повысить цены на бензин. Информация об этом появилась на портале «Нефтехимия». Завтра уровень предельных розничных цен на моторное топливо на заправках Беларуси изменится на 1 копейку, говорится в сообщении. В Крыму отменили проведение спортивных мероприятий до осени, сообщила министр спорта республики. Кроме того, по ее словам, также до особого распоряжения приостанавливается выезд спортсменов для участия в соревнованиях за пределами Крыма и участия в таких мероприятиях на ее территории. В Китае мужчина держал в квартире более 300 питонов. За это его приговорили к тюремному заключению. По данным полиции, житель Китая начал заниматься разведением питонов еще в 2014 году, купив 4 змей. Впоследствии он наладил их разведение и продажу. В рамках дела были арестованы еще 2 человека, причастные к продаже и разведению змей. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,81, 100 российских рублей 3,77, 10 китайских юаней 4,15. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди, иногда грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 20-22 выше нуля. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 21-23 градуса тепла. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем плюс 21-23. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью 13-15 выше нуля, днем 24-26 градусов тепла. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем плюс 26-28. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это был Coldplay с песней Hymn of the Weekend. Ну, честно говоря, трек такой чистый улет. И там Бейонс поет, ну, с таким надрывом, будто лично пытается затащить себя в рэп, пока ты, ну, так сказать, просто пытаешься доползти до кухни за чаем. И вот, знаешь, это чувство, когда хочется просто раствориться в космосе, чтобы никто не трогал, да? Так вот, расслабляйся, у тебя все равно не получится даже при всем желании. Физики тут на днях выкатили теорию под названием «Матрица квантовой памяти». Ребята говорят, что наша Вселенная — это не просто куча камней и энергии, а гигантский такой жесткий диск. Пространство состоит из микроячеек, которые записывают абсолютно все. Даже если ты уронишь что-то в черную дыру, она со временем испарится, а информация останется записанной в памяти космоса навсегда. То есть, представляешь, да, нас окружает огромный такой, огромный квантовый сплетник. Черная дыра не может стереть инфу, а мы еще удивляемся, почему бывшая ничего не забывает.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 20, плюс 22. В Минске ночью 10, 12 тепла, а днем плюс 21, плюс 23. В Могилеве ночью 11, 13 выше нуля, а днем 21-23 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 11, плюс 13, а днем плюс 24, плюс 26. В Гомеле у нас ночью 13-15 выше нуля, днем плюс 24, плюс 26. И в Бресте ночью 11-13 выше нуля, а днем 26-28 со знаком плюс.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Кэллум Скотт и Леони прямо сейчас у нас на Радиус FM умоляли кого-то остаться в треке Stay. Красиво, конечно, но вот согласись, умолять кого-то остаться — это всегда какой-то мем на самом деле. В реальной жизни это работает только когда ты отчаянно пытаешься удержать ускользающий сон в 3 часа ночи, когда лежишь и просто смотришь рилсики с милыми котами. Вот, ну слушай, уже у нас потихоньку подбирается вечер этого вторника, но чтобы этот вечер стал еще круче, планируй свой маршрут правильно. И уже в 17 часу настраивайся на автодрайв вместе с Кириллом Громовым. Он, грубо говоря, составит тебе классную компанию и сделает правильный вайб по дороге домой. Ну и пока есть минутка, заскакивай на наш сайт radiusfm.by, там у нас вовсю идет музыкальное тестирование. И, к слову, продлится оно до завтрашнего дня, все, завтра последний твой шанс. Суть простая. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально тебе понравились, и автоматически становишься участником розыгрыша. А на кону у нас 5 пар крутых беспроводных наушников. Ну и победителя мы выберем абсолютно рандомным способом. У нас все честно, поэтому заходи, голосуй и забирай свои наушники. Ну а мы летим дальше, но с тобой я, к сожалению, прощаюсь. Спасибо, что был со мной сегодня. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте. С тобой был Леша Якимович. Желаю тебе классного вечера и пока-пока.
1: Реклама.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
6: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
7: Оксидат торфа. Урожая много. Не бывает.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM.
8: На Радиус FM.
1: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
8: Автодрайв.
1: На Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: много. Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ровно 5 вечера на часах, привет! Если ты прямо сейчас крутишь руль, пробиваешься сквозь первые вечерние заторы или просто закрываешь рабочие вкладки, устраивайся поудобнее. Это «Автодрайв». У микрофона Кирилл Громов. Ну что, поздравляем, мы официально пережили самый сложный день недели, а значит, вечер вторника нужно провести максимально кайфово и расслабленно. Работа работой, но время для себя любимого никто не отменял. Так что выдыхай, переключай мысли на позитивную волну и делай радиус FM погромче. Ближайшие полчаса у нас будет дико информативно. Лови быстрый план нашего заезда. Буквально через 12 минут в эфире «Тачки Тайм» мы обсудим очень важную громкую новость для всех столичных водителей. В Минске полностью закроют один из ключевых мостов. А также в блоке «Что, где, куда» мы устроим виртуальную экскурсию и соберем для тебя лучшие локации, где можно посмотреть на вечерний Минск с высоты птичьего полета. Но перед тем, как мы ворвемся в этот вечер под самые сочные треки, давай традиционно сверим часы и узнаем, что произошло в стране к этой минуте. В Беларуси 17 часов. Свежую подборку новостей прямо сейчас тебе представит Рома Савосик.
2: Привет. Расскажу, как изменятся цены на автомобильное топливо и о чем договорились США с Ираном.
0: В радиусе новостей.
2: Минск ожидает безотлагательного и ответственного расследования атаки на белорусский автобус с детьми в Брянской области. Об этом заявил посол нашей страны в РФ Юрий Сильверстов. «Мы подтверждаем твердую позицию Беларуси о необходимости скорейшего мирного дипломатического урегулирования конфликта в Украине. Призываем положить конец опасным играм с безопасностью в нашем регионе», — подчеркнул он. Автомобильное топливо подорожает в Беларуси с 24 июня. С завтрашнего дня литр бензина АИ-92 будет стоить 2 рубля 58 копеек, АИ-95 – 2 рубля 68, АИ-98 – 2 рубля 90 копеек, а литр дизтоплива обойдется в 2 рубля 68 копеек. Напомню, это не первая корректировка цен на топливо в Беларуси в этом году. Весной топливо поэтапно подорожало в общей сложности на 7 копеек. Переговоры США с Ираном идут успешно. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Президент указал, что Штаты оставят Ормузский пролив открытым без дальнейшей военно-морской блокады, но добавил, что все корабли остаются на месте на случай, если блокаду надо будет возобновить. Хотя и счел сейчас это крайне маловероятным. По его словам, 22 июня из Ормузского пролива было выведено 19 миллионов баррелей нефти, что стало рекордным показателем. 40 человек стали жертвами аномальной жары во Франции. Среди них двое детей в возрасте 2 и 4 лет. Они погибли в закрытой машине. Температура воздуха в стране ежедневно продолжает бить многолетние рекорды. Так, на юге столбики термометра показывают 42 градуса. В центральной части зафиксированы непривычные для этого региона показатели в 40 градусов и выше. В квалификации Уимблдона выступят две белорусские. Александра Соснович встретится с британской спортсменкой Кэти Дан. У девушек солидная разница в рейтинге. Соотечественница опережает свою визави на 450 пунктов. Ирина Шиманович, у которой 216-я строчка топа, встречается со 128-й ракеткой мира, чешкой Доминикой Салковой. Далее коммерческая информация. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Минске ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью 13-15 тепла, днем плюс 24-26. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 26-28. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайм.
1: Так, столичные автомобилисты, водители и профессиональные пассажиры, ловите новости в эфире «Тачки тайм». Запоминайте дату. 6 июля в самом сердце столицы начинается масштабная реконструкция мостового перехода через реку Свислочь. И нет, это не просто поменяют асфальт за выходные. Ограничения вводят жесткие и суровые. Мост полностью закроют для легковушек, грузовиков и даже юрких мотоциклистов. Проехать там сможет только общественный транспорт. Так что, если твой железный конь не умеет притворяться синим автобусом или троллейбусом-гармошкой, то на другую сторону реки тебя просто не пустят. Что же делать нам? Предлагаю два официальных маршрута для объезда по первому и по второму транспортному кольцам. Поэтому лайфхак на июль: заранее продумывай свой маршрут, выезжай минут за 20 раньше, а лучше вообще закладывай в навигатор дополнительное время на созерцание бампера впереди стоящей машины. Нервные клетки не восстанавливаются, так что включай дзен и хорошую музыку. Кстати, о хорошей музыке. Сейчас мы прервем на 3 сочных качающих трека подряд, и сразу после этого мы ворвемся в эфир с рубрикой «Что, где, куда». Я расскажу, где в Минске можно легально и красиво посмотреть на город с высоты, попивая кофе, и куда пускают абсолютно бесплатно. Катим дальше, лови первый трек.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Так, романтики, мечтатели и те, кто просто ищет классный повод вытащить свою половинку на свидание в этот вторник. В эфире «Что, где, куда?» У микрофона Кирилл Громов, и погода шепчет, вечер теплый, поэтому сидеть в душных четырех стенах — это преступление. Сегодня я собрал для тебя топ идей, где можно красиво и свысока посмотреть на любимый Минск. Почувствовал себя королем этого города. Загибай пальцы. Вариант первый — классический для ценителей геометрии. Обзорная площадка Национальной библиотеки. Ты поднимаешься на стеклянном лифте на 23 этаж, закладывает уши, и вот ты наверху. Билет обойдется в 10 рублей, работают они с 11 утра до 23 вечера. Так что успеешь застать и закат, и ночные огни. Главное, не смотреть вниз, если боишься высоты. Вариант под номером 2 для эстетов с чашечкой кофе. Смотровая площадка в гостинице «Беларусь» стоит чуть дешевле, 9 рублей, график тот же с 11 до 23.00. Вид на Троицкое предместье и Свислочь нереальный, можно сделать вид, что ты очень богатый турист. Ну и третий вариант для бюджетных романтиков и любителей экстрима — крыша старого центра. Локация абсолютно бесплатная, время работы ограничено только твоим здравым смыслом и бдительностью местных жителей. Зато какой вайб! Главное — обувь поудобнее, и помни, аккуратность превыше всего. В общем, выбирай свой маршрут, забирай любимого человека и отправляйся ловить закатные лучи. Ну а мы плавно движемся дальше. Буквально через считанные минуты я вернусь в эфир, чтобы подвести черту под этим получасом. Обязательно сделаем подробный музыкальный анонс, разберем треки, а также с тобой узнаем, что будет в ближайшие полчаса. Слушай Радиус FM и никуда не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
4: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
5: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
6: А мне бы черный, под новенькое платье.
7: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Экватор часа позади, у нас половина шестого, в эфире «Автодрайв», у микрофона по-прежнему Кирилл Громов. Ну что, вторник медленно, но уверенно сползает вечер, пробки в Минске начинают наливаться багровым цветом, а это значит, пора выдыхать. Если ты все еще перекладываешь бумажки с места на место, имитируя бурную деятельность перед начальством, бросай это дело. Включай режим максимального расслабления, впереди у нас много всего интересного. Ближайшие полчаса поиграем с тобой в наш интерактив «Кибертрек». Виртуальный напарник и Игорь уже загрузил в Телеграм канале свою свежую нейросетевую головоломку. Разминай пальцы, угадывай трек, пиши в комментарии. Ну а пока ты открываешь Телеграм, давай сделаем красивую музыкальную паузу. Ближайшие 10 минут твой плейлист создадут Cup Sport и Шау с треком Only You. Также послушаем Риту Ор и ее бенгер Don't Think Twice. Ну и откроет наш музыкальный сочный блок Алекс Виле и Миша Миллер. Бам-бам! Слушаем, подпеваем и плавно настраиваем свои внутренние навигаторы на завтрашний день. Специально для тебя свежий прогноз погоды прямо сейчас.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске ночью 10-12, тепла, днем 20-22 со знаком плюс. В Минске ночью от 10 до 12, днем 21-23 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 11, плюс 13, днем 21-23. В Гродно ночью обещают от 11 до 13 градусов, днем 24-26. В Гомеле ночью плюс 13, плюс 15, днем 24-26 тепла. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем 26-28 жары.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Хайсенс. Технологии, меняющие жизнь.
4: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

0: Конец. Смертикомед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопаст.
1: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
2: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Так, народ, все, кто сейчас пробирается сквозь вечерний трафик или просто залипает в телефоне после рабочего дня, минутку внимания. Самое время отложить в сторону унылые мысли и переключиться на волну высоких технологий. Наш интерактив «Кибертрек», мой виртуальный напарник, искусственный интеллект по имени и Игорь, снова решил проверить нас на прочность. У парня вместо сердца кремниевый процессор, а его специфический юмор — это вообще отдельная история. Короче, этот парень прямо сейчас в телеграм-канале «Радиус FM» для тебя зашифровал картинку, на которой изображен какой-то исполнитель, и вокруг него происходят какие-то вещи, они описывают ту песню, которую написал исполнитель. Времени у тебя буквально пара треков, после этого я с помощью рандомайзера выберу счастливчика, с которым поиграю в прямом эфире, и, возможно, он заберет нашу роскошную решетку-гриль. Играем!
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: Ну что, пришло время раскрыть карты и посмотреть, чьи извилины сегодня сработали на опережение. В эфире Автодрайв, у микрофона Кирилл Громов, и мы начинаем наш интерактив Кибертрек. В телеграм-канале под головоломкой и Игоря развернулась настоящая жара, но сегодня наш рандомайзер выбрал девушку прекрасную, которую зовут Диана. Диана, привет.
2: Здравствуйте.
1: Как жизнь, как дела, что сегодня интересного вечером во вторник происходит?
2: Ой, хорошо все. Пойдем поздравлять свекровь с днем рождения.
1: Это повод классный. А мы свекрови как раз-таки сейчас поаплодируем за то, что сегодня будем ее поздравлять. Ну и, Диан, признавайся, что же наш помощник, нейропомощник и Игорь сегодня зашифровал в нашем телеграм-канале?
2: Лариса Долина, «Погода в доме».
1: Еще раз громкий аплодисмент. Диан, ну прямо сейчас финал, и решетка гриль будет твоей. Задание простое. И Игорь прямо сейчас напел какой-то отрывок известной песни, но переделал ее на свой лад. С помощью искусственного интеллекта мы создали трек, и твоя задача будет угадать оригинал, который скрыт за вот этим иишным небольшим музыкальным фрагментом. Договорились?
2: Договорились.
1: Поехали. Включаем. Игорь, ты готов?
0: Загружаю трек.
1: Погнали. Yeah.

0: Ну что, есть какие-то у нас версии, Диана? За кого там бокалы могут поднимать? Какая подсказку там исполнительница известная могла петь про эти бокалы?
1: Как будто бы, может, это Бузова, нет?
0: Ну, не совсем. Давай еще подумаем. У кого там тема вот бокала за прошлое что-то? Кто-то поднимает бокалы.
1: Бокал. Я знаю, я поднимаю тост.
0: Я поднимаю тост. А, ну, синонимично, может быть. А за кого там тост могли тоже поднимать? Это кто исполнял?
1: За бывшего.
0: Кто это?
1: Ой, а как ее зовут?
0: Давай.
1: Чеботина, да?
0: Да!
2: И это правильный ответ.
0: Я поднимаю. Абсолютно верно! Это Люся Чеботина, и тост за бывшего мы поднимаем и за твою победу. Я тебя поздравляю. Решетка гриль твоя. Оставайся на линии. Расскажу, как ее забрать. Ну, ребят, а наши нешуточные игры с Игорем продолжаются. Оставайтесь на волне Радиус FM. Совсем скоро к вам вернемся.
3: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
5: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на работа.by.
10: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
11: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
10: Ами.
12: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
13: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
14: У меня сегодня младшая сестра пошла в первый класс. Ну, а я ей говорю, ты куда пошла? Мы в экономили тем.
3: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Стрелки часов замерли ровно на отметке 6 вечера. Привет всем, кто только завел моторы. Огромный респект тем, кто до сих пор держится в седле. В эфире «Автодрайв», у микрофона Кирилл Громов, и мы официально открываем наш второй час. Ну что, вторник — это день коварный. Вроде уже не понедельник, но до пятницы все еще плыть и плыть. И если к этой минуте твоя голова напоминает перегретый процессор, расслабляемся, потому что в «Автодрайве» в ближайшие полчаса будет жарко. Мы с тобой поиграем в наш интерактив «Абракадабра», выберем счастливчика, который может быть претендентом этой недели на главный подарок — умная колонка с Алисой. Ну а прямо сейчас, перед тем, как мы включим музыкальный нон-стоп, давай традиционно узнаем, какими событиями запомнился этот день. В Минске 18 часов. 18. Свежую подборку главных новостей уже подготовил Рома Савосик. Рома, привет.
2: Привет, расскажу, о чем президент попросил гамильчан и какой необычный рекорд установил житель Австралии.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко попросил гамильчан не волноваться и не беспокоиться из-за ситуации с Украиной. «У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора», — передал слова белорусского лидера председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко.
3: Наверное, никому не секрет, что в данной ситуации уже не первый год пограничники несут усиленную службу по контролю границы, по взаимодействиям с населением, с другими службами силового блока. Поэтому ситуация в целом, она как минимум сложная, но стабильная, контролируемая. Вопросы безопасности сегодня на самом важном уровне.
2: Минск предлагает Белграду возобновить авиарейсы. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич. По его словам, это позволило бы гостям лучше познакомиться с Беларусью. Особый акцент чиновник сделал на предстоящей выставке «Экспо-2027» в Белграде. Каранкевич назвал участие в ней шансом масштабно презентовать IT-потенциал и производственные достижения нашей страны. За прошлые сутки через Армузский пролив прошло 19 миллионов баррелей нефти. Об этом заявил в соцсетях президент США Дональд Трамп. Это абсолютный рекорд за все время. Цены на нефть стремительно падают, а мир стал гораздо более безопасным местом. Таким образом, прокомментировал эти события американский лидер. Мужчина из Австралии установил необычный мировой рекорд. Его крик достиг 122 дБ. Это сопоставимо с шумом работающей цепной пилы, сирены скорой помощи на близком расстоянии или взлетающего реактивного самолета. По словам рекордсмена, специальной подготовки перед попыткой не было. Добиться нужного результата удалось с 7-й попытки. После этого голос мужчины оставался хриплым еще несколько дней. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США — 2 рубля 81 копейка, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 77 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 15 копеек. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда, признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» — это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Таковы были новости, о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью +10-12, днем +20-22. В Минске ночью +10-12, днем +21-23 тепла. В Могилеве ночью +11-13, днем +21-23 выше нуля. В Гродно ночью +11-13, днем +24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью +13-15 тепла, днем +24-26. В Бресте ночью +11-13 выше нуля, днем +26-28. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Так, если твой внутренний навигатор все еще показывает легкое уныние после рабочего дня, значит, ты просто забыл сделать Радиус FM погромче, потому что через 3 топовых трека мы с тобой поиграем в Абракадабру. На этой неделе мы разыгрываем топовый подарок — умная колонка с Алисой. Чтобы ее забрать в эту пятницу и сделать рейтинг лучшим, заходи в нашу группу в Телеграм, она называется Радиус FM, и находи задание с секретным боксом. Мы сделали небольшое описание, по которому тебе нужно понять, что же мы там спрятали. И через 3 топовых трека я наберу одного из наших участников с помощью рандомайзера. Я его выберу и поиграем в нашем эфире, и, возможно, именно он станет победителем. Ну а пока заходи в нашу телеграм-группу и наслаждайся топовыми треками.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Пока одна половина Минска упорно считает минуты в бесконечных вечерних пробках, а вторая уже вовсю уничтожает калории в тренажерках, для нашей следующей слушательницы этот вторник прямо сейчас превращается в настоящий триумф, потому что у нас на кону топовый подарок. В эту пятницу мы разыграем умную колонку с Алисой, возможно, ее заберет Настя. Настя, привет!
2: Привет, привет!
1: Как дела, как настроение в этот вечер вторника? Рассказывай.
2: Супер, в этот вечер вторника я как раз работаю.
1: Ты работаешь. Ну, хочется поставить себе прямо сейчас громкие аплодисменты за этот колоссальный труд, несмотря на то, что практически полседьмого на часах. Трудиться, я надеюсь, тебе сейчас будет приятно, если получится с первой попытки угадать, в каких наушниках спрятан трек Радиус FM. Но перед этим я у тебя спрошу, и прямо сейчас мы раскроем интригу, что же мы загадали в нашем телеграм-аккаунте Радиус FM секретном боксе.
2: Морская звезда.
1: Еще раз громкий овации. Молодец, Настя. Ну, сейчас финалочка, в которой тебе нужно постараться, желательно с первых попыток, угадать, в какой паре наушников мы сегодня спрятали трек Радиус FM. Называй цифру от 1 до 7.
2: 5.
1: Пятые наушники. Ты уверена?
2: Уверена.
1: Да! Сразу с первой попытки угадывает трек Настя сегодня. Громкие овации, Настя, поздравляем. Ну просто, я не знаю, что сейчас говорит. Все, можно закрывать эту лавочку, потому что я не знаю, какими эмоциями сейчас это все описывать. Настя, ну просто, молодец. В эту пятницу, возможно, именно ты станешь победителем. Если никто другой не угадает также с первой попытки на этой неделе, в какой паре наушников находился трек, если все будет круто, то умная колонка достанется именно тебе. Ну а если у нас будет еще один игрок, который угадал с первой попытки, у нас будет супер игра. Спасибо тебе огромное, что поиграла. Ну а на Радиус FM продолжается полным ходом наш топовый плейлист. Не переключаемся.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
3: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
4: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
7: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: На часах 6:30 в эфире «Автодрайв», у микрофона Кирилл Громов. И если ты прямо сейчас штурмуешь финишную прямую по дороге домой, отпускай все дневные заботы. Позади еще один рабочий день, и этот вечер вторника просто обязан пройти максимально комфортно и на твоей волне. Давай быстро сверим планы на ближайшие 6:30. Нас с тобой ждет блок «Тело в теме». Мы разберем очень актуальный летний вопрос, почему спать под включенным вентилятором – это далеко не всегда хорошая идея. Также с тобой откроем наш традиционный пункт выдачи. Тебя ждет обзор дико ностальгического, теплого и очень оригинального гаджета – аудиооткрытка в формате кассеты. Ну а пока мы поговорим о другом, мы готовим порции полезной информации. Давай настроимся на правильный музыкальный вайб. Тебя ждут следующие треки в ближайшие 10 минут. Послушаем Ким Петрос и Сэм Смит «Unholy». Следом тебя ожидает Инна со своим бессмертным «I'll be waiting». Ну и откроет наш блог плотный гипнотический бенгер от Артемаса «I like the way you kiss me». Слушаем, заряжаемся энергией и традиционно заглядываем в завтрашний день, 24 июня. Свежие данные на сайт «Погода.бай» уже у меня прямо сейчас появляются на экране, поэтому давай разберем прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске ночью 10-12, тепла, днем 20-22 со знаком плюс. В Минске ночью от 10 до 12, днем 21-23 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 11, плюс 13, днем 21-23. В Гродно ночью обещают от 11 до 13 градусов, днем 24-26. В Гомеле ночью плюс 13, плюс 15, днем 24-26 тепла. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем 26-28 жары.
0: Реклама.
2: Запрошаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности. Парк Сула.

0: Дирип или у распространителей.
1: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
2: Ами.

0: акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Жаришка в городе заставляет нас включать все, что хоть как-то крутится и дует. В эфире «Тело в теме», и сейчас мы затронем тему, которая точно касается каждого, кто пытается спастись от летней духоты. Кому и почему не стоит спать под включенным вентилятором? Врачи решили разложить этот прохладный лайфхак по полочкам. Лови инсайт. Для абсолютно здорового человека в таком сне криминала нет. Прибор гоняет воздух, помогает легче переносить жару и убирает духоту в комнате. Но если ты оставляешь его работать на всю ночь, направляя поток прямо на себя, жди подвоха. Главный враг твоего здоровья не сам вентилятор, а постоянный направленный поток прохладного воздуха. За ночь он напрочь пересушивает слизистые носа и горло, защитные свойства организма падают, а привет, простуда посреди лета. Особенно осторожными нужно быть тем, кто обладает хроническими проблемами с носоглоткой или аллергическими ринитами. И еще один неприятный сюрприз — это мышечные спазмы. Длительный локальный обдув гарантирует, что утром ты проснешься с дикой скованностью в шее, плечах и пояснице. А если у тебя еще хронические проблемы с суставами, то вентилятор может легко спровоцировать обострение боли. Так что совет простой. Охлаждай комнату перед сном, ставь прибор на таймер или направляй его в стену, но только не на себя любимого. Береги шею и лови классные треки в эфире «Радиус FM».
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Самое время заглянуть в наш пункт выдачи. У микрофона Кирилл Громов. И сегодня мы откопали на маркетплейсах вещь, которая гарантированно вызовет у тебя мощный приступ приятной ностальгии. Если ты скучаешь по временам, когда мы перематывали пленку карандашом, то этот девайс тебе точно зайдет. Знакомься, аудиооткрытка Soft Lines. Интерактивный подарок в стиле ретро 90-х. Суть гаджета гениальна и проста. Внутри спрятан современный диктофон, который позволяет записывать твое личное голосовое поздравление или даже песню длительностью до 5 минут. Причем перезаписывать звук можно сколько угодно. Работает вся эта красота от встроенных батареек, а некоторые продвинутые модели идут с USB-разъемом для подзарядки. Инструкция по применению минутная. Зажимаешь кнопку на корпусе кассеты, надиктовываешь в микрофон свои самые теплые слова, отпускаешь кнопку и готово. Получатель открывает упаковку и жмет на кнопку, и тут уже слышит твой голос. Давай по-честному набросаем плюсы и минусы. Начнем с плюсов. Оригинальность и максимум. Эффект неожиданности и теплая ностальгия обеспечены на все лето. Подарок зайдет и на день рождения, и на годовщину, и для признания в любви. И такая открытка точно останется у тебя надолго, ее не выбросят в мусорку. Но и есть и минусы. Микрофоны в базовых моделях могут слегка искажать твой идеальный голос. Пластиковый корпус требует бережного обращения. Ну и если получатель будет крутить твою запись на повторе целый день, батарейка сядет довольно быстро. Выпускается эта прелесть в самых разных цветах и классных подарочных упаковках, так что если хочешь удивить близкого человека, обязательно заходи на маркетплейсы Wildberries, Ozon и так далее, везде они есть. Ну а мы летим дальше, делай приемники погромче, ведь впереди финальный час нашего заезда.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
3: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
5: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
6: Зачем из дома вышли?
7: Не тратьте время!
8: Зачем эти сложности?
9: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.

0: Медикамент. Смертикамент – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонапас.
1: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
5: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модно.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: 7 вечера на часах, лови пламенный привет, если ты только завел мотор или уже паркуешься у дома. В эфире «Автодрайв». У микрофона Кирилл Громов, и мы врываемся в наш заключительный, самый мощный час сегодняшнего заезда. Ну вот, вечер вторника, экватор будней уже совсем близко, но усталость иногда накатывает такая, будто позади целая рабочая неделя. И чтобы ее развеять, у меня для тебя целые полчаса топовой музыки. Среди нее Purple Disco Machine «In the Dark». Также послушаем Минелли и ее трек А также Алекс Уоррен начнет наш топовый плейлист треком Ordinary. И это только малая часть того, под что мы будем кайфовать весь этот час. Но перед тем, как мы отключим микрофоны и растворимся в музыке, давай прямо сейчас узнаем самые актуальные новости. В Минске 19 часов. Свежую информационную картину прямо сейчас тебе представит Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, как изменилось количество наркопреступлений и когда выйдет продолжение фильма «Формула-1».
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко направил обращение участникам открытия обновленного комплекса в честь операции «Багратион». Глава государства констатировал, что открытие обновленного мемориального комплекса – это еще одно яркое свидетельство благородной памяти потомков о подвиге героев, принесших свободу белорусскому народу, памяти, которая будет жить в веках, подчеркнул белорусский лидер. Количество наркопреступлений в Беларуси сокращается. Об этом рассказал представитель МВД Александр Хила. За 5 месяцев с начала года в стране выявили почти 1500 наркопреступлений, из них 682 связаны со сбытом наркотиков. К ответственности привлекли 902 человек, из них 19 несовершеннолетних, отметил специалист. Плановое отключение горячей воды в Могилеве перенесли на неделю. График был скорректирован из-за подготовки теплосетей к отопительному сезону. Новые даты отключения с 13 по 24 июля. Точные сроки можно узнать на сайте «Могилевэнерго». Россия готова к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Он указал, что мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины. И сейчас Киев пытается только создать впечатление сильных позиций для переговоров, а реалии на поле боя совсем другие. Apple Studios планирует снять сиквел фильма «Формула-1». Сейчас продолжаются переговоры о новой картине. Ранее гонщик Льюис Хэмилтон рассказывал, что работа над новым фильмом уже началась. И даже есть определенные идеи и направления для будущего сценария. Однако, несмотря на неоднократные заявления актеров и членов съемочной группы о подготовке к съемкам, корпорация Apple официально не анонсировала продолжение фильма. И в завершении, уже в этот четверг 5 комплектов беспроводных наушников от Radius FM найдут владельцев. Заходи на radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Напоминаем, в игре только те, кто дошел до финала. Проверь, завершил ли ты тест полностью, и включайся прямо сейчас. С новостями на этом все. Далее на Radius FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Минске ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью 13-15 тепла, днем плюс 24-26. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 26-28. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну каков бенгер? В эфире «Автодрайв» и этот трек «The Night is Young» от диджея Smash'а. И лови крутой факт про эту песню. Она настоящий гимн для тех, кто не собирается спать. Ведь ее название буквально переводится как «Ночь еще молода». И это чистая правда, особенно для июня. Диджей Smash в одном из интервью признался, что создавал этот ритм специально для теплых летних ночей и долгих поездок за рулем. Под эту музыку так и хочется бросить все, открыть окна в машине на максимум и просто катить по проспекту Независимости, ловя огни ночного города. Кстати, в тему молодости этой ночи ловив забавную новость. Ученые провели масштабный опрос и выяснили, что именно под такие динамичные треки люди чаще всего откладывают сон и засиживаются в соцсетях или гуляют до утра. Исследователи даже придумали этому феномену официальное название — месть за дневное время. Это когда ты весь день работал, ничего не успел для себя и ночью пытаешься судорожно наверстать упущенное. Так вот, если ты сегодня тоже планируешь мстить за дневную рутину, то делай это красиво и под правильный саундтрек на Радиус FM, тем более, что погода на эту самую ночь и завтрашний день к долгим прогулкам максимально располагает. Прямо сейчас о погоде.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске ночью 10-12, тепла, днем 20-22 со знаком плюс. В Минске ночью от 10 до 12, днем 21-23 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 11, плюс 13, днем 21-23. В Гродно ночью обещают от 11 до 13 градусов, днем 24-26. В Гомеле ночью плюс 13, плюс 15, днем 24-26 тепла. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем 26-28 жары.
0: Лови топовый момент этого утра.
2: Как вы догадались, что задержанный вор? По шапке. На нем она горела? Нет, на нем была моя шапка.
3: Хорошо.
0: Слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivobraslav.ru.

0: Ну что за пушка? Только что в нашем эфире отгремел нереальный гипнотический трек «Vertigo». И сегодня факт про него будет следующий. Название трека переводится как «Головокружение». И автор трека не раз шутил в своих соцсетях, что этот плотный дроп и космический вокал создавались с одной целью — заставить твои рецепторы удовольствия кружиться на бешеной скорости. Судя по тому, как качает этот бас, у него все получилось на 100%. Ну а наш сегодняшний заезд в автодраве плавно подходит к финишу. 3 часа пролетели как одно мгновение. Надеюсь, нам удалось сделать твой вечер вторника ярче, легче и позитивнее. Меня зовут Кирилл Громов. Обязательно подписывайся на все социальные сети Радиус FM. Будь в курсе всех событий и классного тебе топового вечера. Услышимся завтра.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Реклама.
3: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
4: В этом шоу с толком поговорим о психотипах. Это реальный инструмент для понимания себя или ненужный ярлык? А поможет разобраться в этом вопросе практикующий психолог Елена Овчинникова.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко сегодня утром заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Руководитель региона доложил президенту об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах и реакции населения Гомельской области на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского. Обстановка, заверил Иван Крупко, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Перед отпуском белорусам советуют заранее проверить прививки. По словам экспертов, существует перечень стран, при въезде в которые рекомендуется вакцинация против отдельных инфекций. Один из главных примеров – желтая лихорадка. Информация обновляется на сайтах Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Минздрава. Также о рисках должен информировать туроператор. Центр Гродно перекроют с 26 по 29 июня. В областном центре будут проходить соревнования по дрифтингу. К слову, в этот период изменится и расписание городских автобусов и троллейбусов. Водителям и пассажирам советуют учитывать эту информацию и заранее планировать маршруты. В Польше растут антиукраинские настроения. Такое заявление сделал премьер-министр страны Дональд Туск. Он считает, что происходит это на фоне разгоревшегося конфликта между президентами Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским. При этом Туск указал, что он не будет способствовать разжиганию напряженности между Варшавой и Киевом. Стриминговый гигант Netflix снимет полнометражный фильм по мотивам культового детского шоу «Улица Сезам». Однако заполучить проект оказалось не так просто. За права на экранизацию почти год сражались сразу несколько крупных компаний, включая Universal и Warner Brothers. В итоге победа досталась Netflix. Такой исход выглядит вполне закономерным. Еще в 2025 году сервис получил телевизионные права на «Улицу Сезам», а теперь фактически собрал франшизу под одной крышей. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы были новости, о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Минске ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью 13-15 тепла, днем плюс 24-26. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 26-28. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров «Вива Браслов» на Радиус FM.

0: Ваня Дмитриенко, хедлайнер Viva Браслов на Радио СФ.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печаль.

0: Этот трек ты услышишь на Viva Браслу.
1: Радиус FM.
2: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Минске ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью 13-15 тепла, днем плюс 24-26. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 26-28. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: В этом шоу с толком поговорим о психотипах. Это реальный инструмент для понимания себя или ненужный ярлык? А поможет разобраться в этом вопросе практикующий психолог Елена Овчинникова.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level.
4: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
0: В радиусе новостей.
5: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад премьер-министра. В ходе встречи глава государства рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Однако, куда именно направится белорусский лидер, пока не раскрывается. Минздрав сообщил о состоянии белорусов, пострадавших в Брянской области. Все дети продолжают лечение в отделении хирургии РНПЦ детской хирургии. Их состояние стабильное. Ребенок, которому провели операцию 19 июня, переведен из реанимации в отделение хирургии. Всем родителям предоставили возможность находиться рядом со своими детьми. Изменений порядка предъявления налога за владение собаками с 1 июля не планируется, сообщили в МНС. В ведомстве отметили, что ранее ряд СМИ опубликовал некорректную информацию. Подчеркивается, наличие информации от ветеринарных клиник, приютов и иных источников не является основанием для безусловного предъявления налога гражданам при отсутствии достоверно подтвержденного факта установления непосредственного владельца и оснований для уплаты налога. Ультраранний картофель уже копают на Брещине. К уборке приступили примерно в те же сроки, что и прошлым летом. Часть урожая оставят на семена, остальной картофель отправят в торговые сети страны. В некоторых регионах убирают и раннюю капусту. Работы ведутся по заранее составленному графику с учетом сроков сева и созревания культуры. Белорусская Александра Соснович пробилась во второй раунд квалификации Уимблдонского теннисного турнира. В своем стартовом матче она переиграла британскую теннисистку Кэти Дан 1-6, 6-3, 6-2. В игре за выход в финал квалификационной стадии Александра Соснович встретится с австралийкой Сторм Хантер. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 77 копеек, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 15 копеек. И в завершении итоги уже в четверг. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. Разыгрываем сразу 5 комплектов. Если ты начал тест, но отвлекся, обязательно вернись и дойди до финала, иначе не участвуешь. Заверши тест и забери свой приз на radiusfm.by. С новостями на этом все. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Минске ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью 13-15 тепла, днем плюс 24-26. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 26-28. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Мама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Play on the legend level. Клиент, .by, телефон 214. Улучшение прибыли не разыгрывается.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ.
2: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Общение бывает разным. Почему с одними людьми мы находим общий язык за секунду, а другие вызывают у нас глухое раздражение, хотя ничего плохого нам не сделали? Почему ваш коллега может паниковать от малейшего изменения в плане, а другой, наоборот, манит хаос и риск? А все дело в так называемых заводских настройках нашей личности. Сейчас мы поговорим о психотипах. Это реальный инструмент для понимания себя или ненужный ярлык? У нас в студии практикующий психолог Елена Овчинникова. Совсем скоро разберемся, к какому типу относитесь вы и как эти знания помогут облегчить вам жизнь. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Давайте с азов начнем. Очевидно, что такое психотип личности? Вот простыми словами.
4: Да, начнем с простых слов, потому что на самом деле вешается очень много ярлыков, да, на эти психотипы. По сути, это такие наши заводские настройки.
3: Да, то есть, как и сказал я.
4: Да, да, ага. Очень правильно вы сказали. Такая операционная система вообще нашей психики. Да, и заводские настройки, которые определяют, как наша психика будет справляться с там, кризисами, которые происходят в нашей жизни, да, как мы будем вести себя в общении, как мы будем работать, да, как мы будем деньги зарабатывать, да, какие у нас будут сложности и какие у нас есть возможности у каждого человека.
3: То есть это больше связано с такой рабочей средой, я бы правильно сказал?
4: Я бы сказала, что это связано вообще в целом с жизнью, потому что это, конечно же, будет отражаться и только какие строим мы отношения с детьми, с родителями, с друзьями, с близкими.
3: Вообще,
4: и, конечно же, с коллегами.
3: Со всеми.
4: Абсолютно, да.
3: Давайте тогда перечислим, какие есть психотипы, сколько их вообще всего и какие.
4: Их всего 9, и, конечно, звучат они устрашающе. Часто
3: да.
4: Люди путают это с диагнозами, особенно с учетом нашего развития интернета. Правда, любят навешать ярлыки, хотя, конечно, там все совсем по-другому и сложнее.
3: Ага.
4: Значит, какие у нас? Это депрессивная личность, истерическая личность, шизоидная, нарциссическая, обсессивно-компульсивная, параноидная, психопатическая и мазохистическая. И я думаю, что в целом вот в интернете часто у нас нападают на психопатов, на нарциссов, да, там истериками называют. Вот, в общем, это отсюда ноги растут, но, конечно, люди часто говорят, называют, но не совсем понимают вообще, о чем идет речь.
3: А вот если на примере первого вы назвали депрессивный тип личности. Вот это означает то, что это депрессивный человек, который всегда в каком-то хмуром состоянии ходит? Вот развейте какие-то стереотипы по этому поводу.
4: На самом деле нет. Скорее, давайте так, любая личность, она тоже формируется, развивается, и в психоанализе есть, скажем так, три уровня. Да, вот на какой находится личность. Невротический, пограничный, психотический. Сейчас я вам тут еще, видите, эту историю клиническую, да, расскажу. Углубляться, конечно, не будем, но, конечно же, зависит от того, на каком уровне человек. Если мы говорим, он будет на таком развитии психотическом, то он будет в депрессии. Действительно,
3: давайте,
4: будет...
3: может, для простоты как-то упоминать вот начальный уровень, средний, может, завершающий. Я правильно понимаю то, что в принципе, на каком то из одном уровне мы находимся.
4: Да, то есть психика будет находиться там, как и депрессивный, как и нарциссический, да, тип личности, он будет находиться на каком-то уровне. И, конечно, если вот высокий уровень, да, или тяжелый уровень, то там может быть депрессия, да, и, конечно, человек будет более склонен. А если мы говорим про невротический уровень, то нет, человек скорее будет просто больше такой, больше эмпатичный, больше внимательный к другим, он будет хорошо чувствовать эмоции другого человека. И это, скорее, такой достаточно теплый, мягкий человек, и абсолютно не значит, что он будет постоянно грустить.
3: Хорошо, будет такой немножко некорректный вопрос. Особенно вы как психолог можете осудить. Есть какие-то плохие типы личности, а какие-то хорошие? Вот просто, судя по названиям, и даже как вы привели пример, лучше каким-то быть, чем другим.
4: Ага, это на самом деле очень частый вопрос, и люди, когда приходят там в психотерапию, если вдруг там они понимают, что какой-то у них тип личности, да, и они говорят, я хочу перестать таким быть, да, вот, да. Ну, вот хочу там, не знаю, хочу перестать быть там вот шизоидом, да, и хочу стать нарциссом, да, вот как-то вот хочу блистать. А на самом деле, конечно же, это невозможно. Это как заводские настройки, они, безусловно, есть, и ничего не меняется.
3: Они с нами с рождения.
4: Это с рождения, то есть есть что-то генетическое, есть то, что заложено за первые, по сути, там 9-11 лет нашей жизни. Да?
3: Воспитание.
4: То есть вот развитие, да, развитие, воспитание, то есть то, что вот социум как бы в нас вкладывает, и родители. Ну, можно сказать, некоторые вкладывают сюда еще кармическую историю, ну, в общем, с чем мы рождаемся. Короче, там много-много всего. Поэтому, конечно же, изменить нельзя, но у каждого психотипа есть свои сильные стороны. И вот почему вот важно понимать, какого психотипа ты, для того, чтобы эти свои сильные стороны, свои ресурсы использовать. Да, использовать для себя, во благо общества, да, развивать что-то. Поэтому не зря мы родились все разными. Все нужны просто для определенных, ну, скажем так, задач, возможностей и действий.
3: То есть психотип поменять нельзя, но можно выделить лучшее, а худшее, наоборот, целенаправленно как-то даже не скрывать, а наоборот работать над этим.
4: Да, да, то есть работать над этим, где-то регулировать, понимать, какие мои слабые стороны, да, не усугублять их, да, не там, ну вот, да, не проявлять там, где не надо проявлять, да, поэтому да.
3: В принципе, отсюда вытекает тогда вопрос, как узнать свой психотип самостоятельно? Или вообще, можно ли узнать его?
4: Конечно же, можно узнать свой психотип.
3: Но тут важно как.
4: Да, и скорее, сколько времени у вас на это займет. Если делать это самостоятельно, да, безусловно, есть тесты. Я вот даже сейчас готовлю программу по психотипам. Так интересно, вот разослала 15 человекам своим знакомым, чтобы, кого я хорошо знаю, я знаю их психотипы уже, да, чтобы проверить тесты. И, в общем, оказалось, из 15 выборка только один человек по тесту совпал.
3: Это вы имеете в виду такие тесты из интернета?
4: Да, но это, по сути, клинический как бы тест, то есть предполагается, да, но, в общем-то, и о чем-то говорит, это не тест плохой, да, и не люди как бы врут. Ну, скорее где-то врут, конечно, но они врут скорее себе. А мы часто на тесты отвечаем с учетом, ну, как бы нам хотелось, как мы думаем, как где-то лучше что-то приукрасить, да, ну, и получается, что не совсем верная картинка выходит, поэтому я бы на тесты прям сильно как бы не опиралась, ну, или как минимум критично к этому относиться, ну, так вот посмотреть, подходит, не подходит. А так, конечно, информацию очень много по психотипам, и скорее, если вы изучаете, больше там примеряете и смотрите, что подходит, что не подходит, потому что это описано достаточно, ну, так емко. Но, конечно, мы тогда говорим о том, что вам надо выделить достаточно много своего и психического внимания, да, ну, какого-то и времени для того, чтобы погрузиться, изучить, ну, и быть очень честным с собой. Поэтому, конечно же, проще сделать это со специалистом быстрее, эффективнее, и, в общем-то, и еще и вы, ну, сможете получить какое-то понимание, как использовать эту информацию, потому что просто выявить психотип, ну, на самом деле, это
3: тоже,
4: ну, начало только, да, да.
3: Хорошо, как со специалистом происходит этот процесс? Это только тесты, может, еще какое-то общение? Есть ли какие-то интересные моменты?
4: Нет, на самом деле, конечно же, специалист, как правило, не пользуется там тестами, да. Это скорее такое есть понятие диалоговое интервью. То есть задаются вопросы, определенные вопросы, связанные с, там, и с детством, да, с реакциями там, в нынешней ситуации, с тем, как человек живет сейчас, что вот его сейчас беспокоит. Потому что поэтому очень видно, я, знаете, всегда говорю, что вот то, как человек вообще как обходится с деньгами, какая у него ситуация с деньгами сейчас, можно сразу определить, какой тип личности и, в общем-то, как он об этом рассказывает, что он об этом рассказывает и чего он хочет. Да, то там сразу становится очень понятно для специалиста.
3: И какой у вас рекорд по времени по определению психотипа? Так не скажете?
4: Ну, на самом деле, за там сколько? За 22 года опыта, то есть я могу сказать уже, что, знаете, у психологов формируется такое представление, что когда ты начинаешь общаться с человеком, ты уже, то есть ты, у тебя психолог — это весь инструмент, да, для диагностики своего клиента. Поэтому, когда ты рядом уже с каким-то клиентом, ты уже понимаешь, какой тип этого клиента.
3: Как будто сразу.
4: Ну, да. То есть это происходит с опытом, это уже происходит, конечно же, очень, очень быстро. А дальше, скорее, это уже подтверждение гипотезы. Ну, может быть, где-то какие-то, да, там, корректировки, скажем так.
3: Если мы говорим в среднем по времени, вот сколько это занимает процедура за один сеанс, можно это узнать, либо это несколько посещений психолога, то есть сориентируйте.
4: На самом деле, если мы говорим просто про диагностику, то, конечно, пару встреч в целом будет достаточно.
3: Диагностика, вы имеете в виду просто определение психотипа?
4: Да, определение психотипа, но, как правило, люди не приходят же просто за определением психотипа. Люди приходят с какой-то конкретно, ну, если мы говорим про психологию, приходят с каким-то конкретным запросом, и тогда для того, чтобы ему помочь прийти, там, ну, например, там, с каким-то доходом, да, он там не может пробить свой финансовый потолок, или отношения постоянно не строятся, да, или там не тех людей находят, и тогда как бы в процессе и выявления запроса, и понимается, кто по типу человек, и уже даются какие-то либо конкретные рекомендации, ну, либо идет уже работа с теми травмами, кризисами, которые человеку мешают, да, продвинуться дальше вот в своем треке развития.
3: Все равно, если немножко конкретизировать мой вопрос, это несколько каких-то, опять же, вопросов во время беседы, чтобы определить психотип, или долгая беседа развернутая. Вот просто, условно, пообщавшись со мной уже сколько? Минут 12 мы общаемся. Вы сможете мой психотип определить?
4: Во-первых, я с вами не общалась.
3: А сейчас что мы делаем?
4: Ну, я же не спрашивала про вас.
3: Ага.
4: А, про вашу жизнь, да, там, про ваши сложности, про там то, как вы там, не знаю, чего вы хотите, про ваши цели,
3: задачи. Ну, это очевидно, да?
4: Да. Да, и про какие-то, ну, вот там, как бы вы там описали себя и так далее. То есть какие-то вещи, которые непосредственно про вас, как вы описываете свою жизнь, да, себя, там, да, и свой запрос, там, свои цели. Вот, тогда, да, это становится понятно. Но вообще есть в психоанализе есть клиническое интервью, которое, если мне память не изменяет, то там около 100 вопросов. То есть вот 100 вопросов, но вообще психоаналитики проводят интервью 5 встреч. Вообще считается в психоанализе 5 встреч. Ну, конечно, сейчас уже немножко другое время, и люди все время спешат, торопятся, и надо все делать быстрее, поэтому психологи, конечно же, тоже под это адаптируются, и проводить сейчас 5 встреч, если это пришел не будущий психоаналитик, который хочет, ну, изучать, да, это как профессию, то, конечно, это все происходит в процессе работы, то есть ты узнаешь запрос, разговариваешь с человеком, потихонечку решаешь его вопрос, да, и собираешь параллельно анамнез.
3: То есть, можно сказать, часто к вам приходят не по цели определения своего психотипа, просто какие-то вопросы решите вы даже во время беседы, можете легко это понять, во-первых, а во-вторых, как-то использовать эти знания для решения его проблем. Я правильно понимаю?
4: Да, на самом деле я бы сказала, что вообще никогда человек не приходит за понять свой психотип.
3: Чаще это, наверное, всего, да, уже прям какие-то, простите за выражение, чайники во психологии, которые уже, если хотят углубляться в эту тему.
4: Ну да, больше люди приходят, говорят, у меня такой руководитель или такой партнер, я не могу с ним построить отношения, что мне делать? И вот тут психотипы очень помогут, потому что мы выявляем, кто по психотипу. Типа тот человек, кто пришел, и как им взаимодействовать, да, и почему у них не складывается, и что надо делать, чтобы сложилось. Вот чаще, скорее, такие запросы, если в рамках психотипов.
3: В принципе, как я понял, если подытожить эту тему, пару вопросов про человека, и вы готовы, может, если не 100-процентный вывод делать, то 90-процентный...
4: Да.
3: Заключение какое-то определить.
4: Но это тоже надо понимать, что это заключение делает психолог скорее для себя. Клиенту не всегда, даже мы сообщаем клиенту, пациенту о том, какой у него психотип, если ему прям напрямую не интересуется, потому что часто это звучит как диагноз, знаете, там, скажешь, нарцисс, да, там, да. Он потом пойдет, начитается в этих, в рилсах, да, и вот в этой всей истории, и потом начинается, боже мой, это я такой ужасный, у нас же все нарциссы-абьюзеры, да, и поэтому еще начинает человек загоняться. Поэтому вот эти вот ярлыки, они хороши для изучения, понимания и какого-то такого структурирования, но в целом, конечно, в какой-то такой беседе это не используется.
3: Угу. Ну, в принципе, да, для понимания самого себя. Хорошо, если рассматривать конкретно психотипы, мы можем пройтись от первого до последнего и как-то вот кратко про каждый рассказать, может, какие-то сильные стороны, может, слабые, вот так вот немножко.
4: Ой, ну, наверное, по всем...
3: Это, знаете, будет очень долго.
4: Да, да, это прям уже вот как-то... Опять-таки, знаете, сильные, опять-таки, сильные и слабые стороны, вот то, что я вначале сказала, на каком уровне, да, вы классифицировали это там легкий, средний, да, да, тяжелый, да, да, тоже все очень сильно зависит на каком уровне человек. И его там, да, вот эти сильные стороны, они тоже будут, или там ресурсные какие-то стороны, или возможные. Они будут, ну, как бы разными.
3: А я правильно понимаю, что для всех психотипов лучше быть на каком-то легком уровне?
4: Ну, конечно, невротический вот этот легкий уровень. Вот, кстати, тоже все боятся быть там невротиками, да? Mm-hmm. На самом деле это самый здоровый уровень, да? Потому что таких прям здоровых людей, которые не являются, не подходят под этот уровень, ну, наверное, ну, может, если есть какой-то 1-2% населения.
3: А невротик – это психотип?
4: А невротик – это уровень развития.
3: А,
4: уровень развития.
3: Легкий, вот.
4: Да, это вот легкий невротик. Все, поэтому в целом вот люди тоже, ну, чтобы так сильно не пугались, что это вот, боже, я невротик, да. Нет, на самом деле это можно сказать, что вас назвали здоровым человеком, если с точки зрения психоанализа.
3: Ну, тут да, нужно целый подкаст, конечно, записывать, если прямо подробно про все психотипы. А существуют ли чистые психотипы или все люди – это смесь разных?
4: Да, часто, на самом деле, есть ядро личности. То есть ядро всегда одно. Вот, да, это вот то...
3: Вы имеете в виду как основа? Так?
4: Как основа, да, как база. А дальше, как правило, у человека есть, это называется в психоанализе радикал, у нас такой просветительский с вами получился подкаст, такой радикал, который человек, как, знаете, как щит. Вот можно сказать, есть ядро, да, а радикал это как щит. Вот чем он прикрывается перед другими людьми, чтобы защитить свое ядро. Вот, поэтому у каждого человека есть ядро и есть радикал, которым он защищается.
3: И что вы подразумеваете под этим радикалом, если какие-то, может, конкретные примеры?
4: А это то же самое. То есть, например, если личность нарциссическая, ага, да, у него может быть радикал параноидный. То есть он скрывает, что он нарцисс, ему страшно это признавать.
3: Такие защитные установки.
4: Много, да, да. То есть это вот такой щит, которым он прикидывается в обществе, ну, прикидывается в хорошем смысле, да, что он такой отстраненный, очень такой структурный, где-то подозрительный, да, и вот, ну, как бы делает вид, что он на самом деле не нарцисс.
3: Знаете, по итогу я даже не могу сказать, щит это хорошо или плохо. Вот давайте прямо простыми словами.
4: Ага. А, давайте так, в психологии, во-первых, нету понятия хорошо или плохо. Все, что есть у человека, оно есть, оно должно быть, и оно для чего-то нужно. И если у нас есть радикал, значит, он нам нужен. Значит, например, радикал, он защищает нас от того, что мне сложно признать, что я нарцисс. Да? Вот мне не нравятся те характеристики, которые у меня есть.
3: Но одновременно как будто лучше и принять это.
4: Ну, да, это идеальный, конечно, идеальный расклад, но, к сожалению, вот надо много времени для того, чтобы вот это принять и полюбить себя, это правда выяснить свое ядро, изучить его, да, вот этот свой тип личности, и с удовольствием жить вот таким человеком, каким ты явился.
3: Вот я про то, что щит как раз мешает вот этому принятию себя, и можно как будто сказать, что это плохо, но есть же что-то и хорошее от него. Вот давайте перейдем к хорошей теме вот этого щита, радикала, как вы говорите.
4: Да, он действительно, с одной стороны, можно на это посмотреть, что он мешает, а с другой стороны, он человеку помогает справиться с теми чувствами и переживаниями, которые у него есть по поводу своего ядра. Да? То есть вот он не принимает это, и поэтому благодаря вот там своему щиту он, во-первых, может функционировать, может жить, может взаимодействовать с другими людьми и может постепенно себя принимать. То есть это как такой, ну, некрасивое, наверное, сравнение. Может, даже радикал бы, конечно, обиделся, если был бы человеком. Но я бы сказала, ну, как костыль такой, да? Вот человек прихрамывает, а ему нужно вот на что-то опираться. Поэтому, безусловно, нельзя сказать, что это плохо, что у человека есть. Если это есть, значит, это надо.
3: Существует ли прямо сейчас какой-то идеальный психотип, которому легче живется, чем остальным? Вы такой выделите?
4: Тоже такой классный вопрос. Его часто люди спрашивают, вернее, даже не так спрашивают, а говорят, вот этим живется гораздо легче. Знаете, вот это вот всегда история, что у кого-то, да, солнце ярче светит, и вообще все остальное, все гораздо лучше. Конечно, был период, когда, особенно там с развитием соцсетей, вот нарциссам вроде как жилось как будто бы легче, но это только со стороны других людей, или там истероидам, да, которые любят демонстративность, да, то есть им не надо было обязательно идти в театральное, а можно было блогером стать, да, и все. И, в общем-то, как-то реализоваться гораздо легче было. Но, опять-таки, я все-таки возвращаюсь к тому, что и шизоид может быть несчастным, и нарцисс может быть несчастным, и точно так же депрессивный может быть счастливым. То есть если человек понял про себя, да, соединился с собой, вот это про нашу пресловутую «все стремятся к любовь к себе», понимаю, принятие себя и так далее. То есть когда я признаю, принимаю, какой я человек, и живу вот в согласии с собой, то любой тип личности будет классно встраиваться в социум и общество.
3: А какой у вас тип личности?
4: Нарциссический.
3: В принципе.
4: Ну, на самом деле, люди, которые любят публично выступать, конечно же, там либо будет радикал, либо ядро нарциссическое. Это безусловно. То есть тут, ну, как бы без этого никак, потому что это потребность, да, потребность этого человека.
3: Ну, в принципе, знаете, под конец хочу сказать то, что типология личности — это вообще настолько глубокая тема, и даже все разобрать не хватит нам времени, а зная свой психотип и особенности тех, кто находится рядом, можно определять свои сильные стороны, слабые, а самое главное — с этим бороться. И вот, в принципе, я посоветую всем изучать себя, понимать других. Вам, Елена, спасибо за эту беседу, за то, что просветили.
4: Спасибо большое, так время быстро пролетело. Правда, я про это могу говорить бесконечно.
3: Ну, а всем, кто интересуется, предлагаю, конечно же, углубляться в эту тему, чтобы стать гуру и, опять же, принять себя. В студии был Влад Кучко. До встречи в следующих выпусках.
2: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Минске ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью 13-15 тепла, днем плюс 24-26. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 26-28. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Реклама.
5: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
6: Play on the legend level.
7: PM.by, телефон 214. Получение премии неразрывно связано с риском получения убытков.
8: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
7: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-920-77-77. Возможность получения премии неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама. Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
9: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: рекламы. Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Ты

Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture. I'ma get you fired.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Ирина. На работе именно она помнила сроки, спасала проекты, доделывала чужие хвосты и тихо решала проблемы, о которых начальство даже не успевало узнать. Но благодарили почему-то других. Премию получал тот, кто громче говорил о вкладе. А Ирина слышала привычное: «Ну, ты же надежная, ты справишься». И чем больше она тянула, тем меньше это замечали.
3: «Не понимаю, если человек делает больше всех, почему лавры проносят мимо?»
2: «Потому что в работе замечают не только вклад, но и видимость вклада. Многие думают, если я хорошо работаю, это само станет очевидно. Но в реальности люди видят то, что озвучено и показано. Тихий труд часто воспринимается как фон, а яркое выступление – как главный результат. Есть и другая причина. Надежных людей быстро начинают считать стабильной системой. Их перестают благодарить за то, что стало привычным».
3: «То есть, чем лучше работаешь, тем выше шанс стать мебелью?»
2: «Грубо, но близко. Когда человек постоянно спасает ситуацию молча, окружающие начинают считать это нормой. Это называется эффектом привыкания».
3: «То есть, скромность прекрасна, пока не пришло время распределять бонусы?»
2: «Именно так».
3: «Что с этим делать?»
2: «Фиксировать свой вклад. Конкретно, что сделано, что улучшено, что удалось закрыть. Учиться спокойно озвучивать результаты. Перестать автоматически брать все на себя. Если вы всегда спасаете, система не меняется. Просить обратную связь и обсуждать рост. Признание часто приходит там, где человек сам обозначает свои цели и ценность».
3: «То есть надо не только работать, но и включать подсветку?»
2: «Да, труд важен, но в мире людей одного качества мало, нужна еще ясная коммуникация. И иногда проблема не в том, что вас не оценивают, а в том, что ваш вклад знаете только вы сами».
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Подготовка к поездкам обсуждалась во время доклада премьер-министра. Упоминались его недавние визиты в Узбекистан и Россию. В частности, речь шла о переговорах глав правительств Беларуси и России. Минск готовится принять 13-й форум регионов Беларуси и России, который пройдет с 25 по 26 июня. События ежегодные. Его участниками станут представители власти и бизнеса двух стран. О партнерстве будут говорить в том числе на флагманских предприятиях страны. Ожидаемый эффект – это подписанные соглашения, дорожные карты и договоры. Сумма этого года предварительно может превысить 900 миллионов рублей. Россия готова предпринять весь комплекс мер, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он убежден, что недавние угрозы из Киева в адрес Беларуси очевидно нацелены на то, чтобы втянуть Минск напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта дипломатическими средствами. Переговоры США с Ираном идут успешно. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Президент указал, что Штаты оставят Ормузский пролив открытым без дальнейшей военно-морской блокады, но добавил, что все корабли остаются на месте на случай, если блокаду надо будет возобновить, хотя и счел сейчас это крайне маловероятным. По его словам, 22 июня из Ормузского пролива было выведено 19 миллионов баррелей нефти, что стало рекордным показателем. 40 человек стали жертвами аномальной жары во Франции. Среди них двое детей в возрасте 2 и 4 лет. Они погибли в закрытой машине. Температура воздуха в стране ежедневно продолжает бить многолетние рекорды. Так, на юге столбики термометров показывают 42 градуса. В центральной части зафиксированы непривычные для этого региона показатели в 40 градусов и выше. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости, о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Минске ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью 13-15 тепла, днем плюс 24-26. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 26-28. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай, телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно.

0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
1: В жизни Наташи Ростовой был только один мужчина, который мог с ней делать все, что захочет. Звали его Лев Толстой.
0: Слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Большой футбол живет

0: только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
5: Реклама.
6: Нет радиоприемника?
7: Не оплатил подписку?
8: Хочется чего-то нового?
9: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
10: Алиса, включи Радиус FM.
11: Включаю.
9: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Задумывался ли ты, почему любимая песня в твоем телефоне весит всего 3 мегабайта, хотя на студийной ленте она занимала гигабайты? Все дело в технологии сжатия с потерями. Сейчас расскажу, как она работает.
0: Технодзен.
1: Алгоритм берет исходный файл и безжалостно вырезает из него лишнее. Ну, например, в музыке он удаляет частоты, которые человеческое ухо почти не улавливает. Это очень тихие звуки сразу после очень громких. А в фото в формате JPEG он объединяет похожие оттенки неба в один цвет. Файл становится крошечным, а мы почти не замечаем разницы. И, как мне кажется, мы незаметно перенесли этот алгоритм на собственную жизнь. Мы постоянно живем в режиме сжатия с потерями. Мы сжимаем свой день до нескольких базовых тегов. Проснулся, поработал, устал, уснул. Наш мозг вырезает лишние детали. Вкус утреннего чая, цвет заката, секундное ощущение тепла от объятий, ну или улыбку прохожего. Мы переводим свои будни в формат MP3 низкого качества, экономя внутреннюю память.
0: Технодзен.
1: Мой совет тебе на сегодня. Проживи хотя бы 1 час в режиме без сжатия, в формате lossless. Верни деталям их полный вес. Медленно выпей кофе, почувствовав каждый оттенок вкуса. Посмотри в окно и заметь, как колышется листва. Не оптимизируй свое время, не выбрасывай из него неважные секунды, ведь именно в этих деталях, которые алгоритмы считают лишними, и прячется настоящая глубина жизни.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.
3: I had a dream.

0: В Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Минске ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью 13-15 тепла, днем плюс 24-26. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 26-28. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радио СФМ, а также на

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
5: Реклама.
6: Свежий трек.
5: Свежий трек на Радио СФМ. Бигарекса и Фейтлесс.

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Ого, га-га-га! На поле выходит Maxline. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске днем плюс 20-22, в Минске и Могилеве 21-23 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 24-26, в Бресте днем 26-28 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: нам. Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов от 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-970-77-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске днем плюс 20-22, в Минске и Могилеве 21-23 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 24-26, в Бресте днем 26-28, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске днем плюс 20-22, в Минске и Могилеве 21-23 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 24-26, в Бресте днем 26-28 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски, в голове печаль. Тонем от тоски, но мне тебя не жаль. Помнишь фонари, тела в кино?

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске днем плюс 20-22, в Минске и Могилеве 21-23 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 24-26, в Бресте днем 26-28 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.